0: поезде. Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 7 утра в Екатеринбурге, в центре города, плюс 9 градусов. Спонсор выпуска новостей на Джем.ФМ, ООО «Практика Девелопмент», жилой комплекс «Дегенин».
3: Новости на Джем.ФМ.
4: Здравствуйте. В аэропорту Сочи к вечеру воскресенья задерживаются 70 рейсов. По данным онлайн-табло, 30 самолетов должны вылететь в Москву, Новосибирск, Екатеринбург, Казань и еще 12 российских городов. Среди зарубежных направлений вылета ждут рейсы в Батуми и Стамбул. Причиной сбоев остаются регулярные закрытия аэропорта Сочи из-за беспилотной опасности. Синоптики продлили предупреждение о смоге в Свердловской области. Неблагоприятные метеоусловия, которые мешают рассеиванию вредных примесей в атмосферном воздухе, сохранятся на территории региона до вечера вторника. Предупреждение о смоге Уральский гидрометцентр объявляет с прошлых выходных, когда на Среднем Урале установилась теплая и маловетренная погода. В Свердловской области нашли землю для строительства баз отдыха, санаториев и гостиниц. Всего в рамках федерального проекта «Земля для туризма» определены 74 участка общей площадью более 400 гектаров, а также выявлены 56 объектов туристического интереса, пишет «Коммерсант Урал» со ссылкой на Департамент информполитики. Проект реализуют на территории 32 свердловских муниципалитетов. В России падает популярность бургеров. В крупных городах перестали открываться новые заведения, где готовят этот фастфуд, а в Москве, где сосредоточена треть бургерных страны, их количество сократилось на 3%. По словам экспертов, предприниматели столкнулись с необходимостью платить за аренду дорогое мясо и повышать зарплаты, пишут «Ведомости». Мадонна появится на сцене MTV Video Music Awards впервые за последние 23 года. Выход легенды должен состояться в ночь на 28 сентября. В последний раз певица выступала на сцене премии в 2003. На этот раз на MTV Video Music Awards Мадонна представлена в 11 номинациях. Это больше, чем любой другой артист. Официальный доллар на выходные понедельник 84.34, евро 95.87.
3: Реклама.
5: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
6: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
3: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: 7 часов 3 минуты в Екатеринбурге, в центре города плюс 9 градусов. Синоптики нам пообещали сегодня малооблачную погоду без осадков. Ветер южный 2,7 метра в секунду. Температура днем плюс 18, плюс 20 градусов.
1: Для слушателей старше 12 лет.
7: Шоу начинается прямо сейчас.
8: Утренняя джимнастика.
3: Джем-ФМ.

0: 7 часов 8 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 9 градусов на календаре. Сегодня 28 сентября, понедельник, с вами утренняя джимнастика. Говорю всем доброе утро!
1: Всем привет!
0: Ну что, надеемся, настроение у вас такое же хорошее, как у лета, точнее, как у погоды, бабье лето я имею в виду. Действительно, осень радует, согласитесь, я так осень давно не помню, не хочется идти домой. Мы вот ездили на кораблике в эти выходные по Пермскому краю, съездили в Чайковский, в Сарапул, и погода, ну, просто великолепная.
1: Погода, такая вообще осень. Песня. Я в субботу побегала, и это было так классно. Я побегала днем, пробежала мимо главного корпуса УРФУ, и так хорошо было, столько людей с колясками, с животными, кто-то с кофеечком прогуливается. А еще мы как-то прогулялись с моей подружкой вечером в субботу,
0: так.
1: И тоже такая атмосфера, просто вечером, как будто бы днем, так же тепло.
0: Мало того, что тепло, еще и очень красиво, потому что сейчас темнеет рано, и есть возможность погулять по городу, который подсвечен.
1: Ой,
0: а это
1: невероятно.
0: Совсем другая история, да, вот мы даже приехали в небольшой городочек Сарапул, и он такой как пряничный, что ли, как вот новогодний, везде эти гирлянды висят в ночи, так красиво, какие-то фонарики такие под старину сделаны, все отремонтировано, так чисто, красиво у них, и тоже гуляет очень много людей, также парочками, где-то там ребята танцуют, какие-то песенки поют, ну, в общем, такой классный вайб. Еще все это, конечно, когда на реке, просто шикарно. Но вот сейчас пока такая возможность есть, успеваем, говорят, до середины недели нас еще погода побалует, но потом уже к морозам. Ну, как к морозам, похолодание будет.
1: Ну, это логично, уже конец сентября, уже октябрь на этой неделе наступает.
0: Да, шиномонтажники уже руки почесывают. Ну, когда
1: конечно.
0: Уже? Когда мы тут надкрывали, а погода нас не радует. Ну что, давайте будем начинать, расскажем, что будет в ближайшее время в утренней джимнастике. В 7.20 поздравим именинников, в 7.30 яркие заголовки, в 7.40 астрологический прогноз и в 7.50 пригласим вас в нашу игрушку «Три в ряд», в которой разыграем пару пригласительных в континент синема «АллатРи» на абсолютно любой фильм. Всем доброе утро!

0: Реклама. Строительство ЖК «Темп» завершено. Но для нас это не финал, а начало самого важного – вашей жизни в доме. Чтобы каждый день складывался из простых, но важных вещей. Безопасности, тишины и спокойствия за детей. Настоящий результат нашей работы – дом и жизнь, которая его наполняет. Застройщик, компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
2: Едим и веселимся с наслаждением.
3: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
1: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
4: ТРК «Глобус». У нас так принято.
1: Щербакова 4. 0+.
5: Куда сегодня на ужин? Давай в медийное место. Устрицы, креветки, те самые мидии в красных кастрюльках в разных соусах. Все как на море. А для слушателей радио скидка 500 рублей по промокоду «Волна». Медийное место. Екатеринбург, 8 марта, 46. Акция действует до 18 октября 2026 года.
6: Телефон рекламной службы «Джем ФМ».
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: «Джем ФМ».
8: Где пробки?
9: 7 часов, 16 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 9 градусов, 2 балла ставит Яндекс.Карты за дорожную ситуацию. Пробок нет, пока небольшие затруднения появляются на Куйбышево от Хрикова до Восточной, Амундсена, Щерс от Объездной до Сурикова, а также Бакенских комиссаров от Кировградской до Победы.
10: 102.5 Джем FM.

0: Отзовись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: +7 932 020 102.5.
2: 7 часов 20 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 9 градусов, утренней гимнастики, время для поздравлений именинников. Кто родился из звезд сегодня, 28 сентября, нам расскажет Маргарита.
3: Сегодня поздравляем народного артиста Владимира Зайцева. Ты 100% знаешь его по молодежке.
2: О, да.
3: Выдающийся российский актер театра, кино и дубляжа, чей узнаваемый бархатный тембр знаком миллионам зрителей. Голос Роберта Дауни-младшего и Джейсона Стэтхэма. Его голосом также говорят Джокер в «Темном рыцаре» и Мегатрон в «Трансформерах». Озвучивать начал еще в 6 лет, и процесс озвучки же очень непростой. Однажды он, например, озвучивал робота в «Ведьмаке», и нужно было надиктовать около 20 тысяч реплик. И Владимир после 15 тысяч однотипных фраз уже чувствовал себя настоящим роботом и назвал процесс чудовищным.
2: Робот.
3: Да. Помимо дубляжа и съемок в кино, а на счету артиста более 100 ролей, пишет стихи и прозы, прекрасно танцует и играет на гитаре.
2: Классный. Мне еще в «Солдатах» очень понравился.
3: Да, хороший очень актер, очень добрый такой при этом.
2: Так, еще.
3: Еще одна именинница у нас есть, это голливудская актриса и певица Хилари Дафф. Назову ее фильмы и сериал, это Лиззи Магуайр, «Сплетница. История Золушки». Хилари начала карьеру как звезда подростковых фильмов и сериалов, наиболее известна по роли в Лиззи Магуайр. Во время съемок фильма «История Золушки» актриса научилась водить автомобиль прямо на съемочной площадке под руководством одного из членов группы.
2: Ничего себе, так вот, да? Надо стало.
3: Помимо актерской карьеры, успешно реализовала себя как певица, писательница и бизнес-вумен. Сейчас продолжает сниматься в кино, заниматься предпринимательской деятельностью и, внимание, воспитывает 4 детей. Хотя очень хрупкая на вид.
2: Да, я только хотел сказать, что выглядит великолепно просто. Ну, здорово, поздравили именинников и наших любимых и родных, которые в Екатеринбурге живут и слушают GMFM. Конечно же, с утра пораньше поздравляем, пускай все-все-все мечты ваши обязательно сбудутся. Но все, кто начинает трудовую неделю, берем себя в руки, настраиваемся на позитивный лад. По крайней мере, погода нам в этом точно способствует. Всем доброе утро.

0: Половина восьмого в Екатеринбурге, в центре города, плюс 9 градусов. На Джем ФМ прямо сейчас яркие заголовки. Рита, рассказывай, что интересного нашла.
1: В сети завирусился IQ-тест для кошек.
0: Ой, как-то кошки как-нибудь сдавать.
1: Да, очень просто. Нужно положить вкусняшку или какую-нибудь сухую корминку на ладошку, так. Сложить пальцы жестом «Окей», угу. И посмотреть, как животное попробует достать вкусняшку. Угу. То есть считается, что более сообразительные коты берут еду прямо с ладони, угу. А другие пытаются добраться до нее через отверстие из пальцев.
0: А может быть наоборот, кстати, выше IQ, у которых с ладони, да, берут?
1: Да, ну конечно, но эти пытаются морду просунуть, ничего не получается.
0: Ну вот смотри, с другой стороны, те, которые идут простом,

0: простому пути, они невидимы и в жизни так, а вот эти, которые через дырочку, они любопытные, интересные, может быть, не как раз, у них сам IQ-то и выше.
1: Может быть, у них работает правое полушарие? Но если у котов есть правое полушарие, я не знаю.
0: Я тоже не знаю. А представляешь, если бы им еще удалось через дырочку этот корм съесть?
1: Да. Ну, у кого-нибудь такой маленькой узкой мордочкой, и получается, может быть, просунуться там, протиснуться.
0: Ну, в любом случае, интересно, надо понаблюдать, как попробовать, если у тебя нет кошки?
1: У меня нет, у меня только собака. Но...
0: Кстати, проверим пса на IQ.
1: Можно попробовать, но у него не узкая мордочка. Он все равно в эту дырку не пролезет, он будет с ладони брать.
0: Попробуйте сегодня у кого-нибудь пушистики, отпишитесь нам, как ваш кот берет корм.
2: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: 7 часов 31 минута в Екатеринбурге, в центре города, плюс 9 градусов. Синоптики нам пообещали сегодня, в понедельник, малооблачную погоду без осадков, ветер южный 2,7 метра в секунду, температура днем плюс 18, плюс 20 градусов. В Ривде сейчас плюс 5, в Реже плюс 4 и в Краснотуринске также плюс 5 градусов.

0: 7 часов 40 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 9 градусов, время гороскопа на Jam.fm. Сегодня 28 сентября, понедельник.
1: Овен, неожиданный поворот событий заставит тебя действовать спонтанно.
2: Телец, сегодня ты разберешься с вопросом, который давно тревожил.
1: Близнецы, твоя харизма поможет расположить к себе нужного человека.
0: Рак, жди приглашения в гости.
1: Лев, пора заявить о своих талантах, скромность сегодня ни к чему.
2: Дева, не трать силу на то, что не зависит от тебя.
1: Весы, небольшой эксперимент принесет интересный результат.
0: Скорпион, кто-то попытается изменить твои планы в последний момент.
1: Стрелец, отправляйся на природу, отдохни от рутины.
2: Козерог, сегодня лучше делегировать часть забот окружающим.
1: Водолей, тебе удастся найти общий язык с человеком, с которым раньше не ладилось.
0: Рыбы, маленькое достижение станет поводом устроить себе праздник.

0: эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Болезнь не выбирает время и обстоятельства. Иногда важно, чтобы помощь пришла сама. Врачи УГМК «Здоровье» приедут к вам домой. Консультации терапевта и узких специалистов. Осмотр, назначение лечения, забор анализов и необходимые манипуляции на месте. Без спешки, без лишних усилий. С заботой о вашем здоровье. УГМК «Здоровье». Медицина, какой она должна быть.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Увидеть дом будущего уже сегодня. Сотни компаний, эффективные технологии строительства, бесплатные лекции и дизайнерские решения. С 29 сентября по 2 октября на выставке 100+ Технобилд. Екатеринбург Экспо. Регистрация на сайте forum-defi100.ru.
6: Гиганты моря, морские львы в Екатеринбурге. Московский цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина «Голограмма». Гастроли только до 11 октября этого года. Не пропустите. Цирк расположен на пересечении улиц Татищева и Пирогова. 0+.
7: Телефон рекламной службы Jam FM
8: 235-0905.
7: 235-0905.
9: Jam FM.
10: Где пробки?
11: 7 часов 46 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 10 градусов. 3 балла на улицах города, местами затруднения. Стоят улицы Краснолесье, Дребенина до Вильгельма до Генина, также Березовский тракт Трудовая от Барьерной до Мурзинской и Вильгельма до Генина от Сахарова до улицы Краснолесья.
12: 102.5 Jam FM.

0: 7 часов 50 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 9 градусов. Ну что, кому подарки? Выстраиваемся в очередь, а точнее берем в руки смартфоны и готовимся стать участниками нашей игры. Кстати, сегодня мы разыграем пару пригласительных в Континент Синема, «АллатРь» на абсолютно любой фильм. Вот так вот.
1: Ну, это идеально, я считаю. Чтобы принять участие в игрушке, три в ряд, запоминай номер, на который тебе нужно прямо сейчас прислать смайлик. Это наш номер в Максе. +7 932 020 102 5. Отправляй смайлик, мы с тобой свяжемся и поиграем.

0: 8 часов, 1 минута в Екатеринбурге, за окном плюс 9 градусов. Спонсор выпуска новостей на Джим ФМ, ООО «Алика Групп», Парк Квартал, радиостанция.
1: Новости на Джим ФМ.
2: Здравствуйте. В аэропорту Сочи к вечеру воскресенья задерживаются 70 рейсов. По данным онлайн-табло, 30 самолетов должны вылететь в Москву, Новосибирск, Екатеринбург, Казань и еще 12 российских городов. Среди зарубежных направлений вылета ждут рейсы в Батуми и Стамбул. Причиной сбоев остаются регулярные закрытия аэропорта Сочи из-за беспилотной опасности. Синоптики продлили предупреждение о смоге в Свердловской области. Неблагоприятные метеоусловия, которые мешают рассеиванию вредных примесей в атмосферном воздухе, сохранятся на территории региона до вечера вторника. Предупреждение о смоге Уральский гидрометцентр объявляет с прошлых выходных, когда на Среднем Урале установилась теплая и маловетренная погода. В Свердловской области нашли землю для строительства баз отдыха, санаториев и гостиниц. Всего в рамках федерального проекта «Земля для туризма» определены 74 участка общей площадью более 400 гектаров, а также выявлены 56 объектов туристического интереса, пишет «Коммерсант Урал» со ссылкой на департамент информполитики. Проект реализуют на территории 32 свердловских муниципалитетов. В России падает популярность бургеров. В крупных городах перестали открываться новые заведения, где готовят этот фастфуд, а в Москве, где сосредоточена треть бургерных страны, их количество сократилось на 3%. По словам экспертов, предприниматели столкнулись с необходимостью платить за аренду дорогое мясо и повышать зарплаты, пишут «Ведомости». Мадонна появится на сцене MTV Video Music Awards впервые за последние 23 года. Выход легенды должен состояться в ночь на 28 сентября. В последний раз певица выступала на сцене премии в 2003. На этот раз на MTV Video Music Awards Мадонна представлена в 11 номинациях. Это больше, чем любой другой артист. Официальный доллар на выходные понедельник 84.34, евро 95.87.
1: Реклама. Остановись. Услышь себя. Новый жилой комплекс «Радиостанция» на Уралмаше. Ставка для всех 9,7%. Платеж от 33 800 рублей. Успевай. Время слышать. Главное. Звони 343-1963. ЖК «Радиостанция».
3: Застройщику из радиостанции. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Кредитор ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита до 16,33% годовых. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотека».
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Прогноз погоды на Джем-ФМ.
0: 8 часов 4 минуты в Екатеринбурге. В центре города плюс 9 градусов. Синоптики нам пообещали сегодня малооблачную погоду, без осадков. Ветер южный, 2,7 метра в секунду. Температура днем плюс 18, плюс 20 градусов.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Шоу продолжается.
6: Утренняя джимнастика.
1: Джим FM.

0: 8 часов 7 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 10 градусов, начинается игра «Три в ряд». Разыгрываем пару пригласительных в «Континент Синема АЛЛАТРА» на абсолютно любой фильм. У нас на связи Роман из города Заречное, работает на Белоярской атомной станции, мчится на работу. Ром, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Ой, слушай, сейчас вот такая осень золотая, я просто в Заречном был, и там такие шикарные у вас виды. Чем занимался в выходные?
1: В выходные занимался... гулял.
0: Ну вот, потому что там вас действительно выйдешь, и красота.
2: Ловил момент. Водохранилище, ух там.
0: Да. Здорово. Тоже осень золотая, да?
1: Да.
0: Это правда. Хорошо, когда есть где погулять, хорошо, когда есть с кем погулять, хорошо, когда погода позволяет нам еще гулять. Пускай она как можно дольше остается такой осенью золотой. Вот, ничего себе рассказал, как интересно.
3: Да, прям стихами.
0: Стихи пошли, да. Ром, ну ладно, здесь у нас не стихи, здесь у нас все по-взрослому. Сейчас слушай задание от нашей Маргариты, точнее, правила игры, и начнем.
3: Мы для тебя поставим три отрывочка из разных песен. Твоя задача — угадать всех трех исполнителей этих песен. Угадаешь — заберешь приз. Ну а если растеряешься, то уже приз будем разыгрывать в нашем мессенджере, Макс.
0: Готов?
1: Хорошо, готов.
0: Поехали.

0: Все, прозвучали наши песенки. С тебя варианты, кто их исполнял?
1: Первое даже не могу сказать. Второе — это Михаил Боярский. И третье тоже ни разу не слышал. Слышал, но не знаю.
0: Слышал, но не знаю. Ну да, тогда в любом случае скоро мы скажем ответ. Тебе говорим спасибо. Ждем новых смайлов. Не расстраивайся, поиграем еще раз в следующем.
1: Да, нет, не расстраиваюсь.
2: Молодец, красавчик.
0: В любом случае, да, спасибо, что был с нами. Огромный привет за Речному передавай. Так, хорошо. Ну что, давайте тогда всем, у кого есть возможность, сейчас с помощью Макса отправить нам всех трех исполнителей. Наш мессенджер, напомню, плюс 7932-020-102-5. Всех трех исполнителей отправляй на этот номер в Макс, и все, будешь первым, приз твой. На Jam FM разыграем совсем скоро пару пригласительных «Континент Синема», «АллатРь» на любой фильм.

8 часов 14 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 10 градусов. Подводим итоги нашей игры «Три в ряд». Напомним загадки, которые мы сегодня для вас придумали.

0: Ну а загадали мы сегодня гостю из будущего Михаил Боярский и елка. Именно в такой последовательности пришли ваши варианты ответов довольно много, но первая оказалась правильно ответившей Настя. Последняя цифра номера телефона 5012. Настя, мы тебя поздравляем, вручаем тебе пару пригласительных в Континент Синема «АллатРи» на любой фильм. Сможешь посмотреть самые ожидаемые премьеры осени.
1: Реклама. Казанова.

0: Казанова. Заходи, мой родной.
1: 18+.
2: Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал.
3: Свидание в букете.рф. Едешь в гости в букете.рф. Юбилей в бухгалтерии в букете.рф. Подарок для тещи в букете.рф. Забыл о годовщине? В букете.рф. В букете.рф. Цветы на все случаи жизни. Доставка круглосуточно. ИП Каутаев Сергей Юрьевич. УГРН ИП 318-665-830-3848.
4: Телефон рекламной службы Jam FM.
5: 235-0905.
4: 235-0905.
5: Jam FM. Где пробки?
6: 8 часов 16 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 10 градусов, 4 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоят улицы Краснолесия от Рябинина до Вильгельма до Генина, также Вильгельма до Генина от Сахарова до Краснолесия, Крауля от Заводской до Репина. Много машин на Верхотурском проезде от Космонавтов, от ЕКАДа до дома номер 87, также на Посадской, Белореченской до улицы Репина.
5: 102.5. Jam FM.

0: 8 часов 21 минута в Екатеринбурге, в центре города плюс 10 градусов. Всем доброе утро, всех с понедельником. Тем у нас по традиции в понедельник нет, просто обсуждаем, точнее, выделитесь своими историями, чем занимались в выходные, как у тебя прошли, что было хорошего, яркого. Легкий понедельник, поэтому ничего особо придумать не нужно, просто напиши, что было в выходные. Я, например, ездил на теплоходе, очень мне нравится эта история. Отправился в город Пермь, сел на корабль, и мы уехали сначала до Чайковского города. Городок такой в Пермском крае, а потом уехали в Сарапул.
1: Это уже Удмуртия.
0: Да, и знаешь, я тебе скажу, что осенью совсем все по-другому. Вид такой великолепный. То есть вот на берега можно... Люди просто сидят, некоторые корабль идет, и ты тоже залипаешь, ловишь себя на мысли, что уже минут 15 стоишь и оторваться не можешь.
1: Не холодно, просто
0: настолько красиво.
1: Летом...
0: Вообще не холодно.
1: Вообще не холодно. Ну, здорово.
0: Очень, причем комфортно было и днем, и вечером. Ну, потеплее, конечно, вечером надо было одеваться, но все равно было тепло, очень классно. И вот эти маленькие городочки, про которые я рассказывал, они стали, я не знаю, облагораживаться.
2: Украшаться.
0: То есть там появляются какие-то красивые площади, появляется современное вот это освещение, гирлянды какие-то, фонари там еще под старину, так много всего сделано.
1: Я, кстати, тоже на теплоходе попал на день города именно в Сарапуле. Ну, хорошо, красиво, на уровне все.
0: Да, здорово. Большой торговый центр есть, рядом с ним огромная площадка такая. Детей, подростков очень много, все современное.
1: Молодежи много. Много с колясками.
0: Да, это прекрасно. Ну и, конечно, вдоль берега, это набережная.

0: 9:29 в Екатеринбурге. В центре города плюс 12 градусов. Далее на GMFM яркие заголовки. Рита, о чем расскажешь?
1: Индийские обезьяны устроили настоящую торговлю.
0: Ух ты.
2: Реклама. Увидеть дом будущего уже сегодня. Сотни компаний, эффективные технологии строительства, бесплатные лекции и дизайнерские решения. С 29 сентября по 2 октября на выставке 100+ Технобилд. Екатеринбург Экспо. Регистрация на сайте forum-defi100.ru.
3: Привет, водитель. Скажи, в салоне есть пассажиры? Они выглядят опасными. Как думаешь, они способны на убийство? Если не пристегнуты, значит способны. При аварии они, скорее всего, превратятся в несколько тонн свободно летящих по салону. Пристегивайтесь. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
4: Телефон рекламной службы.

0: Jam FM.
1: 235-0905.
0: 235-0905.
1: Jam FM. Половина десятого в Екатеринбурге, в центре города плюс 13 градусов. На Jam FM прямо сейчас яркие заголовки. Ритм, рассказывай.
2: Нашла в сети популярный видосик, где обезьяны в Индии воруют у людей вещи, а потом возвращают их только в обмен на фрукты или сок.
1: Вот это бизнес.
2: Да. Причем обезьяны научились понимать, какие вещи для людей важнее и за более ценные требуют награду получше. Просто так не отдают.
1: Ничего себе.
2: Иногда так действуют целые группы обезьян, которые контролируют свои территории.
1: Угу.
2: То есть настоящие группировки. Обезьяны редко воруют дешевые предметы, вроде заколочек, бутылочек пустых. Их главные цели – смартфоны, солнцезащитные очки, шляпы, кошельки, конечно. Украв дорогую вещь, макака не убегает, а садится неподалеку и ждет, пока жертва заметит пропажу и предложит выкуп. Исследования показали, что если обезьяне предложить мало еды за дорогой смартфон, она может демонстративно отказаться и ждать, пока цена не вырастет.
1: Вот это да.
2: Да, например, пока ей не предложат любимый фруктовый сок или целую связку бананов, то есть одного мало, или орешки они еще любят.
1: То есть один банан уже не канает, да?
2: Нет, нет, нет.
3: Инфляция.
2: Да. Что интересно, макаки передают этот навык из поколения в поколение. Молодые особи учатся у старших, они смотрят, как именно нужно отбирать, и что именно отбирать, и на какую еду выгоднее все это обменивать.
1: Школа макак.
2: Да.
3: Ну, эволюция, что?
1: Вот это да. У нас, слушайте, ну, у нас макак нет, у нас белочки, я вот сейчас понимаю, что они, наверное, что-то тоже похожее прошли, потому что мы, когда пришли, стали кормить семечками белочек, они не особо так к нам и шли. И нам сказали, вы что, орешки надо.
3: Где фундук?
2: Фундучок.
1: Да, уже я смотрю, люди стоят реально с орехами. Они подошли, посмотрели, знаешь, брезгливо отошли. Что-то семечками тут пришел. Ну, хорошо сказать, наверное, что у нас обезьянок нет.
2: Да, а то бы обчистили бы нас.
1: А кто собирается в Индию, имейте в виду, ценные вещи не берем с собой. Вот такие яркие заголовки на Jam FM.
4: Прогноз погоды на Jam FM.
1: 9 часов 32 минуты в Екатеринбурге. За окном плюс 13 градусов. Синоптики нам пообещали сегодня малооблачную погоду без осадков. Ветер южный 2,7 метра в секунду. Температура днем плюс 18, плюс 20 градусов. В Реже сейчас плюс 9, в Ревде и в Краснотуринске плюс 10 градусов.

0: Люби меня.
1: 9:40 в Екатеринбурге. В центре города плюс 13 градусов.
2: Время гороскопа на Jam.fm. Сегодня 28 сентября, понедельник.
3: Овен, неожиданный поворот событий заставит тебя действовать спонтанно.
4: Телец, сегодня ты разберешься с вопросом, который давно тревожил.
3: Близнецы, твоя харизма поможет расположить к себе нужного человека.
2: Рак, жди приглашения в гости.
3: Лев, пора заявить о своих талантах. Скромность сегодня ни к чему.
4: Дева, не трать сил на то, что не зависит от тебя.
3: Весы, небольшой эксперимент принесет интересный результат.
2: Скорпион, кто-то попытается изменить твои планы в последний момент.
3: Стрелец, отправляйся на природу, отдохни от рутины.
4: Козерог, сегодня лучше делегировать часть забот окружающим.
3: Водолей, тебе удастся найти общий язык с человеком, с которым раньше не ладилось.
2: Рыбы, маленькое достижение станет поводом устроить себе праздник. Jam!

0: Реклама.
1: Строительство ЖК «Темп» завершено. Но для нас это не финал, а начало самого важного – вашей жизни в доме. Чтобы каждый день складывался из простых, но важных вещей. Безопасности, тишины и спокойствия за детей. Настоящий результат нашей работы – дом и жизнь, которая его наполняет. Застройщик, компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Увидеть дом будущего уже сегодня. Сотни компаний, эффективные технологии строительства, бесплатные лекции и дизайнерские решения. С 29 сентября по 2 октября на выставке 100+ Технобилд. Екатеринбург Экспо. Регистрация на сайте forum-defi100.ru.
3: Телефон рекламной службы Jam FM.
4: 235-0905.
3: 235-0905.
4: Jam FM. Где пробки?
5: 9 часов 45 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 14 градусов, 4 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоят улицы Московская от Большакова до Куйбышева, также Старых Большевиков от Баумана до Фронтовых Бригад, объездная от Грумова до Амундсена. Много машин на Репина, от Светлореченской до Тульского переулка, также на Фронтовых Бригад от Бабушкина до Шевской и на Шевской от Красных Командиров до улиц Фронтовых Бригад.
3: 102.5 Jam FM.

самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: влюбленной.
1: 9 часов 51 минута в Екатеринбурге, в центре города плюс 13 градусов. Продолжаем обсуждать легкий понедельник. Какие события у тебя произошли на днях? Что было интересно в выходные? Куда ходил? Чем занимался? Что делал? И за одно сообщение у нас уже готов сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс». Почитаем.
2: Наташа написала: в субботу был рабочий день, а вот в воскресенье я переделала много домашней работы. Убрала морковь, вскопала теплицы, слила с бочек воду, прибрала всю листву, вырвала цветы. Полная подготовка к зиме. Помогала дочь 8 лет, а сын в это время колотил дом на зимовку. Ему 11.
1: Слушай, ничего себе, все,
3: в общем, все в делах. Называется это, как она, садовая, это консервация, да?
1: Законсервировали дачку.
3: На зиму, да.
1: Наверное, да.
2: Молодцы.
1: Молодцы. Оля пишет: а мы закончили ремонт на дачной кухне, который длился с марта, и, наконец, занялись приятными хлопотами, обустройством, собирали новую мебель, расставляли посуду, вешали шторки, в общем, создавали уют. Получилось лучше, чем дома. Теперь малышка-дочка с нетерпением ждет, как она будет замешивать блинчики на новой кухне.
2: Ой, замечательно.
1: Красота.
2: Блинчики.
1: Класс. Да.
2: Алена написала: мы в выходные и всю неделю ходили в ДИВС на спартакиаду народов России. Болели за нашу сборную команду по баскетболу, сборную Свердловской области. И у нас золото.
3: Кстати, да, да, молодцы.
2: Поздравляем нашу команду Свердловской области, мы тоже присоединяемся. Ходили с дочкой и девочками с команды, они у нас юные баскетболистки. Получили радостные, теплые эмоции. Фоточки, кстати, приложили, как наши девочки с кубком. Классно.
1: Угу. Да. Вообще замечательно. А вот еще одно сообщение пришло от Светланы. Доброе утро, Джем ФМ. Выходные прошли прекрасно. Отмечали с коллегами свой профессиональный праздник, день дошкольного работника. И был он в стиле леопард пати. 121 рулит. Не знаю, что значит 121, но может быть...
2: 121 садик, наверное.
1: Ну, возможно. И, слушай, там реально все, у них даже на стене леопардовый откуда-то висит. И фотографию прислали, все в леопардиках такие.
3: Ну, а что, мне нравится, девушки?
1: Нет, да. Девушки прекрасные. И стиль такой леопардовый интересный.
2: Молодцы девчонки, развлеклись наконец-то.
1: Ждем от тебя сообщения, успевай написать, какие хорошие события произошли у тебя в эти выходные, что было интересного на днях. Ну и присылай их нам в наш мессенджер Макс плюс 7 9 3 2 0 2 0 100 2 и 5. Там же находится наш канал, туда тоже можно присылать, либо в группу ВКонтакте. Сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерии Папа Джонс разыграем уже совсем скоро.
4: Эй, ты сам

0: 10 утра в Екатеринбурге, в центре города плюс 13 градусов. Спонсор выпуска новостей на GMFM ООО «Алика Групп», парк квартала, радиостанция.
1: Новости на GMFM.
2: Здравствуйте. В МВД рассказали, как мошенники собирают информацию о своих жертвах. Для этого злоумышленники специально ищут в сети фото с покупками, метки с геопозицией и проверяют списки друзей в соцсетях, а также информацию о рабочем месте. Именно такой объем информации чаще всего оказывается достаточным, чтобы схема обмана выглядела правдоподобно. Схемы с подобной подготовкой могут ввести в заблуждение самых осторожных жертв, пишет РИА Новости. Трассу Екатеринбург-Тюмень в районе Талицы вечером перекрывали из-за тяжелого ДТП. Участниками аварии на 210-м километре стали два грузовика и два легковых автомобиля. В госавтоинспекции сообщили, что водитель одной из фур погиб. Другие обстоятельства аварии устанавливают. Движение в направлении Екатеринбурга со стороны Тюмени восстановили к полуночи. Немузей мусора сообщил о возобновлении работы с 1 октября. В соцсетях проекта горожан призывают готовить вторсырье на переработку. Портал Е1 напоминает, что 2 года назад Немузей мусора остановил сбор отсортированных отходов, а в марте этого года объявил о временном закрытии из-за технических причин. Россияне поддерживают регулирование доступа детей к соцсетям, выяснил ВЦИОМ. Ограничения считают необходимыми 59% опрошенных. В это же время за полный запрет соцсетей до 16 лет выступает только 12%. Каждый второй предпочитает ограничивать опасный контент и отдельные функции. Россиянина экстренно эвакуировали с 800-й ступени знаменитой лестницы в Таиланде. 40-летний турист плохо себя почувствовал, когда поднимался к храму Тигровой пещеры Крови. По словам спасателей, мужчина был на грани обморока и не мог самостоятельно двигаться. Вниз туристы из России спускали на носилках. Газета «Ру» напоминает, что лестница, ведущая к храму Тигровой пещеры, насчитывает 1237 крутых ступеней. Официальный доллар на сегодня 84.34, евро 95.87.
1: Реклама.
3: Думаешь, купить крутую квартиру – это сложно? А вот и нет. ЖК «Радиостанция» на Уралмаше. Дом почти готов. Осталось только твое решение.
4: Всего 400 тысяч рублей для старта, и ты в игре. Подберем самую легкую программу, чтобы тебе было комфортно.
3: Чик. И ты с новой квартирой. Все получится только в сентябре. Успевай. Время слышать главное.
4: ЖК «Радиостанция». Звоните. 343-1963.
5: Для случаев ООО «СЗ «Радиостанция». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на GMFM.
0: 10 часов 3 минуты в Екатеринбурге, за окном плюс 13 градусов. Синоптики нам пообещали сегодня малооблачную погоду без осадков. Ветер южный 2,7 метра в секунду. Температура днем плюс 18, плюс 20 градусов.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Шоу продолжается.
7: Утренняя гимнастика.
1: GMFM.

0: Реклама.
1: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
2: Едим и веселимся с наслаждением.
3: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
1: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
4: ТРК «Глобус». У нас так принято.
1: Щербакова 4. 0+.
5: Мотив. 30 не лет. Ой, простите. Лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал.
6: Подари любимой цветы, и она будет счастлива день. Дари ей цветы каждый день, и она будет счастлива всю жизнь.
7: Учитель, как вы мудры.
6: Да это не я. Мне в букете сказали.
7: В букете.рф. Свежие цветы и букеты круглосуточно.
6: Для счастливых моментов. Доставка цветов. Для доставки цветов в букете.рф.
8: ИП Куртаев Сергей Юрьевич. ОГРН 318-665-8300-308-48.
9: Увидеть дом будущего уже сегодня. Сотни компаний, эффективные технологии строительства, бесплатные лекции и дизайнерские решения. С 29 сентября по 2 октября на выставке 100+ Технобилд. Екатеринбург Экспо. Регистрация на сайте forum-defi100.ru.
10: Телефон рекламной службы Jam.fm.
11: 235-0905.
10: 235-0905.
12: Jam.fm. 102.5. Jam.fm.

0: 10 часов 20 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 14 градусов. Ну что, время подвести итоги темы утра и кому-то вручить сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерии «Папа Джонс».
1: Угу.
0: Сегодня у нас был легкий понедельник, просто спрашиваю тебя, чем вы занимались в выходные. Почитаем еще сообщение и дадим уже кому-то сюрприз наш.
1: Людмила написала: эти выходные я провела на природе. В субботу у нас было запланировано ехать на природу с коллегами, при том, что после природы так хорошо, так спокойно, сон крепкий. А в воскресенье в 9 утра приехали подружки со словами: «Хватит дрыхнуть, поехали на природу». Ездили мы на божовские места, очень красиво. У меня выходные вышли вдали от городской суеты. Это здорово.
2: Да, там вот этот тальков камень. Класс вообще.
0: Красота. Катя пишет: доброе утро. В субботу участвовала в ночном забеге дистанции 5 километров. На 9 минут улучшила свой предыдущий результат. Мы сейчас заметили, сколько людей стали заниматься спортом.
1: Очень много.
0: Бегать стали, и причем семьями целыми. То есть там папа, мама, дети, все бегут. Сколько, неважно там результат, главное вот, что за такую движуху спортивную.
2: Чувство тоже пора, кстати.
0: Пора бегать, конечно. Ну а сообщение, которое мы сегодня отметили, пришло у нас от Алены. Здравствуйте, хороших событий много, ежедневно что-то происходит. Лучшее — это теплые солнечные выходные, красивая осень и время с семьей. В это воскресенье мы решили устроить день шуршания листьев, когда можно было вдоволь шуршаться листьями под ногами, накидаться ими и просто насладиться запахом осеннего леса.
2: Пока сухо, да.
0: Моменты счастья. Слушайте, взяли и придумали вот такой праздник. Мне кажется, здорово.
1: Замечательно, да.
0: Ален, вручаем мы сегодня тебе и твоей семье сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс». Молодцы.

0: половина 11 в Екатеринбурге. В центре города плюс 13 градусов. Прямо сейчас на Джем ФМ яркие заголовки. Ритам, рассказывай.
1: Мы с вами сейчас наслаждаемся бабьим летом.
0: Так.
1: Но иллюзий не строим. Дожди все равно нас догонят осенние. Угу. Но креаторы уже нашли решение, как противостоять лужам и дождевым каплям.
0: Как?
1: Дизайнеры представили туфли со встроенными дворниками.
2: Ух ты.
0: Да. Подожди, дворники?
1: Да, то есть дворники теперь есть не только у машин, но и у обуви.
0: Это как-то где они стоят?
2: Зачем?
1: Да, теперь лужи и дождь не повод переживать. Выглядит модель очень своеобразно, расширяется от носка и, похоже, такие подкрадули на обувь Чарли Чаплина. Вот, и дворнички, соответственно, все стряхивают. Ну, такие как стрелочки какие-то, ну, большие прям дворники, как автомобильные, только мини для обуви.
0: Интересно.
1: Пока неизвестно, появится ли это футуристичная обувь в массовой продаже, но, согласитесь, для дождливой осени идея, что надо.
0: Да, я бы добавил туда еще фары, наверное, чтобы освещали дорогу.
1: Да, если вечером идешь.
2: Стоп-сигнал сзади.
0: Пи-пи. Сдаю назад, сдаю вперед.
1: Слушай, парктроники.
0: Как минимум, это точно привлечет внимание.
1: Да, но это очень привлекательно. Выглядит странно, сразу скажу. Но, может, кому-то поможет.
0: Странный человек с дворниками
1: да.
0: на обуви. Ну что, не будем останавливаться на достигнутом. Ждем появления новой модели, обновленной.
1: Да, тюнингуемся.
0: Тюнингуем обувь.
3: Прогноз погоды на Джем ФМ.
0: 10:31 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Джем ФМ. ООО «Сервисторг», кафе «Китайская кухня», «Шангрила». В центре города плюс 14 градусов. Синоптики нам пообещали малооблачную погоду без осадков. Ветер южный 2,7 метра в секунду. Температура днем плюс 18, плюс 20 градусов. В Первоуральске, в Полевском и Возбесте сейчас плюс 9 градусов. В Туринске плюс 11.
3: Реклама.
4: Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла-ла.
5: Румяной утки два крыла. О, Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла.
4: Море продуктов я взяла, ла-ла-ла. О, Шангрила.
3: Кафе китайской кухни Шангрила открыл для себя.
6: Мои Шангрила. Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
7: Приятного аппетита.

0: 10:52 в Екатеринбурге, в центре города плюс 15 градусов уже, представляете, это 28 сентября.
1: И это классно.
0: И обещают еще теплее. Ну, до середины недели, по крайней мере.
2: Продержимся.
0: Да, а потом уже начнутся эти самые неприятные осадки в виде дождя, холодно и сыро, да.
1: Гололед.
0: В России, кстати, разработали напиток на основе водорослей для поддержки иммунитета.
2: Ничего себе.
0: Если что, можно сейчас, наверное, какие-то, не знаю, шпучки же есть, попил, и вроде бы как витаминчик
2: там. Какие-то иммуностимуляторы.
1: Витамин С.
0: Различные. Ну, просто говорят, что витаминный набор, это тоже. Ну, лучше посоветоваться с теми, кто в этом разбирается.
2: Ну, кстати, еще банька полезна. Согласитесь.
0: Нет, закаливание вновь всегда полезно. Да. Банька
2: сегодня, тем более, день банного веника.
0: Прекрасно.
2: Дубовые, березовые, отмечайте.
0: Ну да.
1: Всех банщиков.
0: У кого-то, в принципе, есть же баня дома, можно сходить и попариться.
2: Да, классно. Этим людям очень повезло.
0: Завидуем мы им.
2: Сегодня еще день тульского пряника. Любите такой?
0: Да, вкусно очень тульские пряники. И, в принципе, на их основе делают сейчас в многих городах пряники с разными названиями, но все равно самый вкусный, самый первый, наверное, правильный, это тульский.
1: У меня был неприятный опыт в детстве. Я откусил тульский пряник, он был очень черствый, я сломал зуб в детстве.
2: Очень обидно.
0: Поэтому пряники нужно есть правильно, свежими.
1: Да, свежими.
0: Если они вдруг у вас есть, пускай они не залеживаются.
1: Соглашусь.
0: А будут съедены. Так, ждем вас, привет и поздравления. +7 9 3 2 0 2 0 102 5, мессенджер Макс. Ну и, конечно же, встречаем уже скоро диджея Дэн, который, естественно, будет эти приветы зачитывать, передавать, также ставить вам отличную музыку. Также Яна Ефимова, которая будет делиться с вами свежими историями. Ну, также желаю вам отличного начала трудовой недели. Всем легкого понедельника.

0: Спонсор выпуска ООО «Практика Девелопмент». Жилой комплекс «Дегенин».
1: Новости на Jam.fm.
2: Здравствуйте. В России предложили изменить правила возврата покупок на маркетплейсах. Причиной называют случаи злоупотреблений со стороны покупателей, когда товар возвращают просто потому, что не подошел или человек решил отказаться от покупки после ее оформления. Авторы инициативы предлагают ограничить возврат отдельных категорий товаров, которые невозможно свободно вернуть и в обычной офлайн-торговле. Это могут быть, например, лекарства, продукты, косметика и электроника, пишет РИА Новости. Депутатам вновь избранного Заксобрания Свердловской области на этой неделе вручат удостоверение. Церемония должна пройти до 1 октября, заявила глава Свердловского облсберкома Елена Клименко в минувшую пятницу. Сегодня, 28 сентября, региональный избирком соберется на очередное заседание, на котором станет известно, кто из избранных депутатов откажется от своего мандата, пишет «Новый день». Бабье лето в Свердловской области закончится на следующей неделе. К первым числам октября на погоду начнут влиять северо-западный ветер и холодный арктический воздух. Ко 2 октября среднесуточные температуры в регионе будут уже в пределах от плюс 2 до плюс 6 градусов и пойдет дождь. В отдельных районах в период со 2 по 5 октября не исключен первый снег, сообщили в Уральском гидрометцентре. Интенсивность судоходства в Армузе остается на 75% ниже довоенного уровня. По данным экспертов, основную часть судов, которые все-таки проходят через спорную зону, составляют танкеры. Власти Ирана заявляют, что некоторые фрахтователи вынуждают суда идти по несанкционированным маршрутам, что чревато применением оружия. Мальту и Сицилию 13 тысяч лет назад соединял природный мост. Это выяснили ученые, которые в течение недели изучали дно между островами. Во время существования перешейка море было на 120 метров ниже, и сейчас между Мальтой и Сицилией больше 90 километров воды. Исследование поможет объяснить, как на Мальту и Сицилии попадали медведи, олени, лисы и волки. Официальный доллар на сегодня 84.34, евро 95.87.
1: Реклама.
3: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
4: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: Всем доброго-бодрого. В Екатеринбурге 11.02, за бортом солнечное, плюс 16 градусов. На сегодня синоптики пообещали малооблачную погоду, без осадков, ветер южный от 1 до 6 метров в секунду, но в течение дня 18-20 тепла.

0: Не знаю насчет смеяться над собой, но утро, и этот день, и эта неделя пусть начинается с улыбки и с хорошим настроением. Так намного проще и легче. Ну, а я добавлю, как всегда, хорошую музыку. Зовут меня DJ Dan. Всем большой привет. На подходе Добро, затем Боб Синклер и Кайза. Ну, а продолжит музыкальный нон-стоп на Jam FM Нюша.
1: Реклама. Увидеть дом будущего уже сегодня. Сотни компаний, эффективные технологии строительства, бесплатные лекции и дизайнерские решения. С 29 сентября по 2 октября на выставке 100+ Технобилд. Екатеринбург Экспо. Регистрация на сайте forum-defi100.ru.
2: Телефон рекламной службы Jam FM.
1: 235-0905.
2: 235-0905.
3: Jam FM.
2: Здесь снова музыка. Прямо сейчас.
3: 102.5. Jam FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.FM.
2: Привет! В Екатеринбурге откроют фантазийную выставку «Цветочный лес». Уже 1 октября в галерее «Синара Арт» представят работы местной художницы Риты Хаак. Ее новая экспозиция посвящена удивительному фантастическому миру. Как пишет Global City, Рита стала создательницей собственной планеты удивительных существ, где у каждого есть свой характер. В экспозиции зрители смогут увидеть, как создается вселенная, как из идеи рождается набросок, который затем обретает цвет, форму и содержание, превращается в арт-объект или персонажи картины. В галерее поделились. Маршрут выставки начинается с камерного пространства мастерской и постепенно выводит зрителя к цветочному лесу, центральной территории вселенной Риты. Цветочный лес

0: самый изученный регион, но его невозможно окончательно исследовать. Среди причудливых растений продолжают появляться новые существа, а уже знакомые персонажи вступают в неожиданные отношения друг с другом. Отмечу, что впервые на площадке Синара Арт Рита Хаг представила свои работы летом 2024 года. Так что все бегом погружаться в удивительный мир. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
2: 11:32 на наших родинах, в центре Екатеринбурга, солнечно и плюс 16. На сегодня синоптики пообещали малооблачную погоду, без осадков, ветер с юга от 1 до 6 метров в секунду, но в течение дня 18-20 выше нуля.

0: Jam FM.
1: Утром
0: Jam FM.
1: Днем
0: Jam FM.
1: Вечером
0: Jam FM.
1: Ночью
0: Всегда Jam FM.

0: снятся мне
1: спицы. Или нет, начался твой день, неважно. Главное, с хорошим настроением, силами, с оптимизмом. Ну и чтобы там не говорили про понедельник, пусть будет легким, хорошим, богатым на приятные события. Ну а я добавлю хорошую музыку. Зовут меня Диджей Дэн. Скоро ITB, Топик, АСМНС, затем Матвей Мельников. Ну а прямо сейчас Коста Лакоста и Серябкина на Джем ФМ.

что люди, поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: Спонсор выпуска ООО «Алекко Групп Парк», квартал «Радиостанция».
1: Новости на Jam.FM.
2: Здравствуйте. В России предложили изменить правила возврата покупок на маркетплейсах. Причиной называют случаи злоупотреблений со стороны покупателей, когда товар возвращают просто потому, что не подошел или человек решил отказаться от покупки после ее оформления. Авторы инициативы предлагают ограничить возврат отдельных категорий товаров, которые невозможно свободно вернуть и в обычной офлайн-торговле. Это могут быть, например, лекарства, продукты, косметика и электроника, пишет РИА Новости. Депутатам вновь избранного Заксобрания Свердловской области на этой неделе вручат удостоверение. Церемония должна пройти до 1 октября, заявила глава Свердловского облсберкома Елена Клименко в минувшую пятницу. Сегодня, 28 сентября, региональный избирком соберется на очередное заседание, на котором станет известно, кто из избранных депутатов откажется от своего мандата, пишет «Новый день». Бабье лето в Свердловской области закончится на следующей неделе. К первым числам октября на погоду начнут влиять северо-западный ветер и холодный арктический воздух. Ко 2 октября среднесуточные температуры в регионе будут уже в пределах от плюс 2 до плюс 6 градусов и пойдет дождь. В отдельных районах в период со 2 по 5 октября не исключен первый снег, сообщили в Уральском гидрометцентре. Интенсивность судоходства в Армузе остается на 75% ниже довоенного уровня. По данным экспертов, основную часть судов, которые все-таки проходят через спорную зону, составляют танкеры. Власти Ирана заявляют, что некоторые фрахтователи вынуждают суда идти по несанкционированным маршрутам, что чревато применением оружия. Мальту и Сицилию 13 тысяч лет назад соединял природный мост. Это выяснили ученые, которые в течение недели изучали дно между островами. Во время существования перешейка море было на 120 метров ниже, и сейчас между Мальтой и Сицилией больше 90 километров воды. Исследование поможет объяснить, как на Мальту с Сицилией попадали медведи, олени, лисы и волки. Официальный доллар на сегодня 84.34, евро 95.87.
1: Реклама. Остановись. Услышь себя. Новый жилой комплекс «Радиостанция» на Уралмаше. Ставка для всех 9,7%. Платеж от 33 800 рублей. Успевай. Время слышать. Главное. Звони 343-1963. ЖК «Радиостанция».
3: Застройщику из радиостанции. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Кредитор ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита до 16,33% годовых. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотека». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
0: 12.03 на наших студийных в центре Екатеринбурга. Солнечная, плюс 16. На сегодня синоптики нам пообещали малооблачную погоду, без осадков, ветер с юга от 1 до 6 метров в секунду. В течение дня 18-20. Выше нуля.
1: Jam.FM. 5. Jam.

0: Никит Ди Милан улетели навсегда на Джим ФМ, а мы с тобой влетели в очередную осеннюю недельку. Последние три сентябрьских дня, в четверг, привет, с октябрем. Предлагаю удачно и с хорошим настроением завершить сентябрь. Конечно, пусть эта неделя начинает с улыбки и с хорошей музыкой. Зовут меня Диджей Дэн, скоро Айв, Дэвид Гетта, затем Хабиб. Ну а подхватит музыкальную эстафету на Джим ФМ. Клава Кок.
1: Реклама.
2: Куда сегодня на ужин? Давай в медийное место. Устрицы, креветки, те самые мидии в красных кастрюльках в разных соусах. Все как на море. А для слушателей радио скидка 500 рублей по промокоду «Волна». Медийное место. Екатеринбург, 8 марта, 46. Акция действует до 18 октября 2026 года.
3: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
4: Едим и веселимся с наслаждением.
5: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
3: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
6: ТРК «Глобус». У нас так принято.
3: Щербакова 4. 0+.
7: Увидеть дом будущего уже сегодня. Сотни компаний, эффективные технологии строительства, бесплатные лекции и дизайнерские решения. С 29 сентября по 2 октября на выставке «100+ Технобилд». Екатеринбург Экспо. Регистрация на сайте forum-defi100.ru.
8: Телефон рекламной службы Джем ФМ.
9: 235-0905.
8: 235-0905.
9: Джем ФМ.
8: И снова музыка. Прямо сейчас.
10: 102.5.

0: Обязательно хорошо, далеко не буду заглядывать именно сегодня, потому что всяко говорят про понедельник, что тяжелый, т.д. и т.п. Ну, с легкостью, и пусть обязательно все получается. Для настроения, как всегда, хорошая музыка в неограниченном количестве на джемов. Меня зовут Диджей Дэн. Скоро Матвей Меликов, затем Али Фарбен и Рене Миллер, а прямо сейчас градусы.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества. Да что такое, ёлки, со мной?

романтическим притяжением Коста Лакоста, Черри Леди на Джем ФМ. Ты можешь тоже своим притяжением, приветами, настроением, всем чем угодно поделиться. Наше общение на Джем ФМ. Отзовись, порадуй, никто ничего не отменял. Все в силе, я на месте, готов к приему твоего позитива. Дело за малым. Выходи на связь. Можешь писать в Макси, конечно, +7 932 020 102.5. Группа Джем ФМ ВКонтакте, пожалуйста, в твоем распоряжении. Наш сайт radiojemfm.ru. Как тебе удобнее, выбирай, пожалуйста. Отзовись, порадуй на Джем ФМ. Хорошего понедельника. Зовут меня Диджей Дэн. Скоро Сергей Лазарев, затем Эйва Макс. Ну, а прямо сейчас Виагра на Джем ФМ.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Спонсор выпуска ООО «Алекко Групп Парк», квартал «Радиостанция».
1: Новости на Jam.fm.
2: Здравствуйте. В МВД рассказали, как мошенники собирают информацию о своих жертвах. Для этого злоумышленники специально ищут в сети фото с покупками, метки с геопозицией и проверяют списки друзей в соцсетях, а также информацию о рабочем месте. Именно такой объем информации чаще всего оказывается достаточным, чтобы схема обмана выглядела правдоподобно. Схемы с подобной подготовкой могут ввести в заблуждение самых осторожных жертв, пишет РИА Новости. Трассу Екатеринбург-Тюмень в районе Талец вечером перекрывали из-за тяжелого ДТП. Участниками аварии на 210-м километре стали два грузовика и два легковых автомобиля. В госавтоинспекции сообщили, что водитель одной из фур погиб. Другие обстоятельства аварии устанавливают. Движение в направлении Екатеринбурга со стороны Тюмени восстановили к полуночи. Немузей мусора сообщил о возобновлении работы с 1 октября. В соцсетях проекта горожан призывают готовить вторсырье на переработку. Портал Е1 напоминает, что два года назад Немузей мусора остановил сбор отсортированных отходов, а в марте этого года объявил о временном закрытии из-за технических причин. Россияне поддерживают регулирование доступа детей к соцсетям, выяснил ВЦИОМ. Ограничения считают необходимыми 59% опрошенных. В это же время за полный запрет соцсетей до 16 лет выступают только 12%. Каждый второй предпочитает ограничивать опасный контент и отдельные функции. Россиянина экстренно эвакуировали с 800-й ступени знаменитой лестницы в Таиланде. 40-летний турист плохо себя почувствовал, когда поднимался к храму Тигровой пещеры Крови. По словам спасателей, мужчина был на грани обморока и не мог самостоятельно двигаться. Вниз туристы из России спускали на носилках. Газета «Ру» напоминает, что лестница, ведущая к храму Тигровой пещеры, насчитывает 1237 крутых ступеней. Официальный доллар на сегодня 84.34, евро 95.87.
1: Реклама.
3: Думаешь, купить крутую квартиру – это сложно? А вот и нет. ЖК «Радиостанция» на Уралмаше. Дом почти готов. Осталось только твое решение.
4: Всего 400 тысяч рублей для старта, и ты в игре. Подберем самую легкую программу, чтобы тебе было комфортно.
3: Чик. И ты с новой квартирой. Все получится только в сентябре. Успевай. Время слышать главное.
4: ЖК «Радиостанция». Звоните. 343-19-63.
5: Застройщик ООС «Радиостанция». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: 14.03 на наших родинах в центре Екатеринбурга. По-прежнему солнечное, плюс 18. На завтра, вторник, 29 сентября, синоптики нам пообещали переменную облачность, без осадков, ветер неустойчивый, слабый. Ночью до плюс 10, завтра днем 14-19, выше 0.

0: чуть-чуть подожди. Еще труд можно добавить.
1: Ну как там говорится, терпение и труд, все перетрут. Нилет, Олег Маймилюш, Свик на Джем FM. Ну еще, конечно, обязательно, вот так правильно, добавить хорошую музыку для настроения. Меня зовут Диджей Дэн, скоро Сэм Фельд, певица OX, затем Никита Мария Зайцева и Ферса. Прямо сейчас группа Пицца и Сергей Приказчиков на Джем FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: За штурвалом Юлиана Караулова, самолетами здесь на Jam FM, а я, Ночка Ефимова, со свежими историями буквально через минутку, затем прогноз погоды и продолжит музыкальный нон-стоп на Jam FM Араши Хелена.
1: Реклама. Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал.
2: Куда сегодня на ужин? Давай в медийное место. Устрицы, креветки, те самые мидии в красных кастрюльках в разных соусах. Все как на море. А для слушателей радио скидка 500 рублей по промокоду «Волна». Медийное место. Екатеринбург, 8 марта, 46. Акция действует до 18 октября 2026 года.
1: Увидеть дом будущего уже сегодня. Сотни компаний, эффективные технологии строительства, бесплатные лекции и дизайнерские решения. С 29 сентября по 2 октября на выставке 100+ Технобилд. Екатеринбург-Экспо. Регистрация на сайте forum-defi100.ru.
3: Подари любимой цветы, и она будет счастлива день. Дари ей цветы каждый день, и она будет счастлива всю жизнь.
4: Учитель, как вы мудры.
3: Да это не я. Мне в букете сказали.
4: В букете.рф. Свежие цветы и букеты круглосуточно.
3: Для счастливых моментов. Доставка цветов. Для доставки цветов в букете.рф.
5: ИП Каутай Сергей Юрьевич. Варианты 118-665-800-308-48.
6: Телефон рекламной службы Jam FM.
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: Jam FM.
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: Свежие истории на Jam FM.
10: Привет! Сиена Миллер вспомнила, как жених застал ее врасплох с предложением. Американская актриса впервые рассказала о помолвке с возлюбленным Оли Грином. Как оказалось, красавица совершенно не ожидала такого шага от бойфренда. И это, конечно, застало ее врасплох. Событие произошло в Центральном парке Нью-Йорка. Как пишет Супер, актриса раскусила намерение избранника во время обычной прогулки, поскольку он внезапно начал вести себя странно и заметно нервничал. Звезда иронично пыталась переключить его внимание на птиц вокруг. Но Оля все же решился встать на одно колено. Сиена прокомментировала. «И когда я как бы почувствовала, что что-то затевается, я подумала, пожалуйста, Господи, только не сейчас. У меня были самые сальные волосы и какие-то пятна на футболке». Отмечу, что Сиена Миллер старше Оли Грина на 15 лет. Поначалу это смущало актрису. Но со временем она поняла, что ее возлюбленный мудрый не по годам. Зато предложение получилось искренним и настоящим. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
9: Прогноз погоды на Jam FM.
0: 14.33 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Сервис Торг». Кафе «Китайская кухня Шангрила». За бортом по-прежнему солнечно и в центре города плюс 18. На завтра, вторник, 29 сентября, синоптики пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер неустойчивый, слабый, ночью до плюс 10, завтра днем 14-19, выше нуля.
9: Реклама.
11: Шан.

0: Ла-ла-ла-ла-ла-ла.
1: Румяной утки два крыла. Ocean Grilla. Ла-ла-ла-ла-ла.
0: Море продуктов я взяла. Ла-ла-ла. Ocean Grilla.
2: Кафе китайской кухни Шангрила открыл для себя.
0: Мои Шангрила. Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
3: Приятного аппетита!

Дарит Фанкай на Джем ФМ, 14.47 в Екатеринбурге, за бортом хорошая погодка, ну и тебе побольше приятностей, хорошести. Ну а с меня, как всегда, хорошая музыка, продолжаю снабжать. У микрофона я, диджей Дэн, на подходе Зиверт, затем Файста Фэмили, ну а прямо сейчас Венера на Джем ФМ.

0: Спонсор выпуска ООО «Практика Девелопмент». Жилой комплекс «Дегенин».
1: Новости на Jam.fm.
2: Здравствуйте. Правительство на год освободило от проверок бизнес, пострадавший в результате атак беспилотников. Решение будет действовать до 1 октября 2027 года. Мораторий касается объектов, которые получили ущерб в результате атак, начиная с 1 января 2026. При этом внеплановые контрольные мероприятия в отношении такого бизнеса будут возможны по требованию прокуратуры, поручениям президента и правительств, пишет РИА Новости. Выпускники Уральского федерального университета получат свои мантии спустя 3 месяца после вузовского выпускного. Оргкомитет собрал заявки от тех, кто уже после окончания УРФУ хочет получить свои торжественные комплекты. Выдавать мантии планируют с 30 сентября по 2 октября включительно. Мэр Алексей Орлов сообщил о росте турпотока в Екатеринбург. За первые 6 месяцев 2026 года город посетили почти 1 200 000 человек, на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Статистикой Алексей Орлов поделился в своих соцсетях. Мэр поздравил работников туристической отрасли со Всемирным днем туризма и отметил, что гастрономия, архитектура, стрит-арт, а также масштабные деловые, спортивные и культурные события в Екатеринбурге привлекают все больше туристов, в том числе из-за рубежа. В Госдуме предложили открывать вечерние группы в детских садах. Такие группы могли бы работать до 8 вечера, чтобы у родителей была возможность забирать детей без скандалов на работе. Чтобы вечерние группы не пустовали, открывать их депутаты предлагают при наличии запроса минимум от 10 родителей. Врачи рассказали, как тренироваться осенью, чтобы не заболеть. Отказываться для этого от занятий на улице не надо. Самой частой ошибкой назвали слишком теплую одежду для активных занятий. Кроме того, в холодную погоду стоит увеличивать время разминки и сокращать дистанцию, если поднялся сильный ветер или полил дождь. Официальный доллар на сегодня 84.34, евро 95.87.
1: Реклама.
3: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый 3-уровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
4: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: 15.03 на наших родинах, в центре Екатеринбурга, солнечный, плюс 19. На завтра, вторник, 29 сентября, синоптики пообещали малооблачную погоду без осадков, ветер неустойчивый, слабый. Ночью до плюс 10, завтра днем 14, 19 выше 0.

0: К миру, надежде и добру. К этому призывает французский диджей Боб Синклер на Jam FM «Мир постой». Солидарен на все 100%, но стоять не будем. Впереди только хорошая музыка, ну и потихонечку разгорается вечер, что тоже является приятным событием, и не просто, а с хорошей погодкой. Зовут меня диджей Дэн. Скоро «Мохито», затем «Мари Краймбери», ну а подхватит эстафету на Jam FM «Beer Wolf».
1: Реклама. Казанова.
2: Ехал я.

0: Казанова. Заходи, мой родной.
1: 18+.
2: Увидеть дом будущего уже сегодня. Сотни компаний, эффективные технологии строительства, бесплатные лекции и дизайнерские решения. С 29 сентября по 2 октября на выставке 100+ Технобилд. Екатеринбург Экспо. Регистрация на сайте forum-defi100.ru.
3: Телефон рекламной службы Jam FM.
4: 235-0905.
3: 235-0905.
5: Jam FM.
6: Здесь снова музыка. Прямо сейчас.
7: 102.5. Jam FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Анна Семенович рассказала, почему раньше не могла построить счастливую личную жизнь. Певица и телеведущая рассказала, что раньше плотный рабочий график мешал ей уделять достаточно времени личной жизни. В интервью журналистам она призналась, что теперь старается иначе расставлять приоритеты в отношениях с бизнесменом Денисом Шрейером. Как пишет Супер, Семенович отметила, что ради времени, проведенного вместе с любимым человеком, иногда приходится отказываться от рабочих планов. Она прокомментировала: «Денису часто приходится летать в командировки, мне на концерты. То время, которое мы находим друг для друга, я стараюсь не загружать работой. Мы согласовываем наши планы на неделю». Семенович добавила, что теперь может отказаться от съемок, если они не вписываются в заранее составленный семейный график. Она дополнила: «Раньше я так не умела, честно скажу. Урабатывалась просто до бессознательного состояния. Наверное, поэтому у меня и не было такой счастливой личной жизни, потому что я слишком много растрачивала. Ну а я такое мышление полностью поддерживаю. Пускай пара будет счастлива». Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: Половина четвертого в Екатеринбурге, в центре города солнечное, плюс 20 градусов. На завтра, вторник, 29 сентября, синоптики пообещали переменную облачность, без осадков, ветер неустойчивый, слабый. Этой ночью до плюс 10, завтра днем 14-19 тепла.

А хотелось бы наоборот, чтобы зануться даже быстрее. Но, как говорится, хотеть не вредно, вредно не хотеть. Вообще, в идеале, побольше позитива и причин для улыбок. Группа Дис на Jam FM. Ну, с меня хорошая музыка, точно лишней не будет. Зовутся Диджей Дэн. Скоро наш земляк. Не лето, затем Лили Вудс и Робин Шульц. Ну, а прямо сейчас елка на Jam FM.

0: Спонсор выпуска ООО «Алекко Групп Парк Квартал Радиостанция».
1: Новости на Джем ФМ.
2: Добрый день. Алексей Орлов досрочно ушел с поста главы Екатеринбурга, а теперь он станет депутатом регионального заксобрания, пишет «Коммерсант». Орлов руководил городом почти 6 лет, в этом был переизбран на второй срок. Зимой он обещал в свою следующую пятилетку запустить трамвай в Новокольцовске и начать строительство второй линии метро. Изначально он не проходил в заксобрание, однако после отказа губернатора Дениса Паслера и героя России, участника СВО Максима Шаломова от мандатов, Орлову досталось депутатское кресло. Серия ограблений произошла в Екатеринбурге в ночь на понедельник. В Академическом районе воры выломали двери в салоне красоты на Сахарова 47, перерыли шкафы, забрали телефон. По словам владельца салона, в ту же ночь ограбили соседнюю стоматологию. В полиции объяснили, что за ночь в Академическом было 3 похожих вызова. Еще одно ограбление произошло на Чкалово. Воры ворвались в клинику, ничего не нашли. Неудачные грабители попали на видео, пишет Е1. Свердловские синоптики продлили штормовое предупреждение о смоге. Изначально предполагалось, что он рассеется к вечеру 28 сентября. Но Уралгидромет в понедельник скорректировал прогнозы и предупредил свердловчан о том, что условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосфере, сохранятся до среды. Бизнес, пострадавший от атак БПЛА, освободили на год от контрольных проверок в России. Мера вступила в силу с 28 сентября и будет действовать до 1 октября 2027 года. Решение направлено на снижение административной нагрузки на бизнес и поддержку предприятий, которые сегодня восстанавливают пострадавшие от атак объекты, сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко, передает РИА. Каждый третий молодой россиянин от 18 до 24 лет что-то продает. Как пишет агентство ТАСС, это показал опрос Авито среди 10 тысяч человек. Чаще всего в ход идут легкие категории. Одежда, обувь, товары для хобби, рукоделие, косметика. Молодые женщины чаще занимаются предпринимательством в этой сфере, чем мужчины. Доллар 84.34, евро 95.87.
1: Реклама. Остановись. Услышь себя. Новый жилой комплекс «Радиостанция» на Уралмаше. Ставка для всех 9,7%. Платеж от 33 800 рублей. Успевай. Время слышать. Главное. Звони 343-1963. ЖК «Радиостанция».
3: Застройщику из радиостанции. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Кредитор ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита до 16,33% годовых. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотека». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Прогноз погоды на Джем ФМ.
0: Начало 5 в Екатеринбурге, в центре города солнечное плюс 19. На завтра, вторник, 29 сентября, синоптики нам пообещали малооблачную погоду, преимущественно без осадков, ветер неустойчивый, слабый, ночью до плюс 10, завтра днем 14-19 тепла.

о романтике, танцах, близости. Джонни с воздушным сарафаном на Jam FM. Насчет танцев, романтики, не знаю, но легкость точно ощущается. Глядя за окно на эту классную еще летнюю картинку, ведь скоро все изменится. Лови моменты. Планов тебе приятных и хорошего вечера понедельника. Зовут меня Диджей Дэн. Скоро акцент Сьерра Миша Миллер, затем Кел и Ася. Ну а подхватит музыкальную эстафету на Jam FM Вик Дайна.

0: Джем FM.
1: Утром.
0: Джем FM.
1: Днем.
0: Джем FM.
1: Вечером.
0: Джем FM.
1: Ночью.
0: Всегда Джем FM.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Джиган Юлисович на Jam FM. Через минутку Яночка Ефимова со свежими историями, затем прогноз погоды, ну и продолжится музыкальный нон-стоп на Jam FM. Лирик.
1: Реклама.
2: Куда сегодня на ужин? Давай в медийное место. Устрицы, креветки, те самые мидии в красных кастрюльках в разных соусах. Все как на море. А для слушателей радио скидка 500 рублей по промокоду «Волна». Медийное место.

0: Регистрация на сайте forum-defi100.ru.
1: Телефон рекламной службы Jam FM
2: 235-0905.
1: 235-0905.
2: Jam FM.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Свежие истории на Jam FM.
5: Привет! Дженнифер Лопес тяжело переживает разлуку с детьми. Дженнифер призналась, что безумно скучает по своим детям. Дело в том, что 18-летние близнецы Макс и Эмма, которых певица родила от бывшего мужа Марка Энтони, отправились в колледж. Разлука с ними далась Лопес нелегко. Она прокомментировала: «Я сижу одна в пустом доме, плачу, думаю о них, смотрю их детские снимки». По словам Дженнифер, теперь у нее в жизни появилось много свободного времени, которое нужно чем-то занять. Отвлечься ей помогает обычная рутина. Она дополнила: «Тренировки, уход за кожей, забота о себе помогают мне не сойти с ума, когда в моей жизни появилось столько нового, свободного места». В сети Дженнифер полностью поддерживают такие же мамы, но при этом отмечают, что этот момент должен был когда-нибудь наступить. Думаю, что Макс и Эмма точно звонят звездной маме и рассказывают, как же у них дела. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
4: Прогноз погоды на Jam FM.
6: Спонсор выпуска ООО «Сервис Тор», кафе китайской кухни «Шангрила». За бортом солнечное, плюс 19. На завтра, вторник, 29 сентября, синоптики пообещали переменную облачность без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью до плюс 10, завтра днем 14-19 выше нуля.
4: Реклама.
7: Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла-ла.
8: Румяна и утки, два крыла. О, Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла.
7: Море продуктов я взяла, ла-ла-ла. О, Шангрила.
4: Кафе китайской кухни «Шангрила» открыл для себя.
9: Мои «Шангрила». Чкалова, 250. Телефон 286-56-80.
10: Приятного аппетита.
11: Джем FM. 102,5.
12: Джем.

0: спросят, что слушаете, скажи Jam FM.
1: Что слушаете?
0: Jam. Jam FM.
2: Jam FM.
3: Jam.
4: Jam.
2: Jam.
4: Jam.

здесь группа «Градусы» на Jam FM. Разгорается у нас вечер. Приятного тебе времяпрепровождения. Ну а совсем скоро у нас стартует, как всегда, вечернее шоу «Джем без правил», а именно в следующем часе в 17.00. Не пропусти. Меня же зовут Диджей Дэн. Пока. Только. Как и до этого. Хорошая музыка. Special for you. Скоро о том Нови Лима, затем Люси Ботина. Ну а прямо сейчас Амирчик на Jam FM.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Спонсор выпуска ООО «Практика Девелопмент». Жилой комплекс «Дегенин».
1: Новости на Jam.fm.
2: Добрый вечер. Лагерь российских альпинистов в Непале смыло селем. 4 человека погибли, 12 числятся пропавшими без вести. Снежная масса накрыла базовый лагерь на горе Химлунг-Химал, пишут Вести. В районе другой гималайской вершины Манаслу мощный сель уничтожил более 10 деревень и несколько лагерей альпинистов. Около 100 иностранцев, среди которых были россияне, успели спуститься в безопасное место. Все восхождения в горах приостановлены. Бывшего замминистра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Андрея Кислицына признали виновным в получении крупной взятки группой лиц. Общая сумма взяток руководителям министерства составила 4 миллиона 410 тысяч рублей, из них лично Кислицын получил 2 миллиона 700. Суд приговорил его к 9 годам строгого режима, но с учетом предыдущей судимости суд назначил Кислицыну 14 лет строгого режима со штрафом в 16 миллионов 820 тысяч рублей, пишет «Новый день». В Свердловской области со следующего года подорожает капремонт. Соответствующее постановление подписал губернатор Денис Паслер. Сейчас взнос составляет 18 рублей 81 копейку за квадратный метр. С 1 января он будет 20 рублей 29 копеек. Выпускники Уральского федерального университета получили свои мантии через 3 месяца после выпускного бала. Оргкомитет собрал заявки от тех, кто уже после окончания вуза хочет получить свои торжественные комплекты. Выдавать мантии планируют с 30 сентября по 2 октября. Напомню, к выпускному поставщик не успел доставить в УРФУ мантии и шапочки-конфедератки. Шакира подняла цены на отдых в Египте. Путевки в даты ее концерта подорожали более чем на 50%. Сильнее всего в отелях рядом с площадкой выступления. Россияне, планирующие отдых в Египте в ноябре, рискуют потратить больше обычного. Концерт Шакиры у пирамид Гизы состоится 28 ноября. Изначально его планировали на апрель, но из-за ситуации на Ближнем Востоке перенесли на осень, сообщает телеграм-канал Шот. Доллар 84.34, евро 95.87.
1: Реклама.
3: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый 3-уровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
4: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: На завтра вторник, 29 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер неустойчивый, слабый, ночью до +10, завтра днем 14-19. Вышли.

0: вечернее шоу на Jam FM.
1: Джем без правил.
2: 17 часов и 6 минут за окном в центре города, плюс 18 градусов. Давайте начинать вечернее шоу «Джем без правил». Меня зовут Миша Киселев, и эти два часа я проведу вместе с тобой с большим удовольствием. Сегодня тема эфира у нас такая, знаете, дорожная, я бы ее назвал, потому что, ну хотя новость, наверное, многие из вас уже слышали, потому что в Екатеринбург привезут ультрадорогую и редкую «Бугатти». И мне стало интересно, а вот машина твоей мечты, она какая? Что-то, может быть, уникальное должно в ней быть? Или уже есть такая машина, тебе просто нужно накопить, ну, каких-то буквально там, да, по пару миллионов, и она будет, собственно, твоя. Расскажи мне, я задумался о том, какая же все-таки вот машина моей мечты. Но я подумал, вот есть машина мечты вот для семьи, а есть машина мечты именно для меня, потому что это два разных, на самом деле, автомобиля, и я не могу на одном и том же автомобиле как бы получать одинаковые эмоции. С учетом того, что, ну, как бы я многодетный, у меня трое детей, мне хочется безусловно, минивэн какой-нибудь, где будет порядка там 6-7-местный, и вот тогда было бы просто невероятно, чтобы там по-любому стоял какой-то телевизор, чтобы по-любому был массаж каких-нибудь кресел. Это немного, да, я немного же говорю? Я что, многого прошу, что ли? В общем, минивэн. Причем я бы, наверное, даже как-то не поддавался конкретно какой-то марке, я бы просто хотел вот минивэн. Но он должен быть компактный, то есть я не говорю про какую-то маршрутку такую, нет, конечно, туда, чтобы по пути людей не собирать, а вот конкретно, чтобы мы все впятером туда поместились, прекрасно. Но если я один, хочу какой-нибудь купешный автомобиль. У меня сейчас мой автомобиль, он как бы состоит из трех дверей. Но вот хотелось бы чуть-чуть помощнее. Ну ладно, я на второй автомобиль, конечно, губу немножко подзакатаю. Но вот семейный, да, 100%. Очень хотелось бы, чтобы все мы путешествовали в комфорте, а мы действительно ездим достаточно много. Жду твоих тоже сообщений. Несколько вариантов у тебя есть, как это можно сделать. Можно написать мне в личку. Плюс 7-932-020-102.5. Также можешь отправить мне сообщение в Максе, в канале, который называется «Радио Джем ФМ Екатеринбург». Ну и ВКонтакте тоже висит пост, поэтому welcome туда. Оставляй свои сообщения. Итак, через 10 минут я начинаю их читать, но а в конце этого часа я определю победителя, и он получит билеты в цирк Никулина на шоу Владимира Дерябкина. Поэтому всех приглашаю. Это невероятное зрелище. Об этом, конечно, чуть-чуть попозже. Ну, а через 10 минут ваше сообщение в студии.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Болезнь не выбирает время и обстоятельства. Иногда важно, чтобы помощь пришла сама. Врачи УГМК «Здоровье» приедут к вам домой. Консультации терапевта и узких специалистов. Осмотр, назначение лечения, забор анализов и необходимые манипуляции на месте. Без спешки, без лишних усилий. С заботой о вашем здоровье. УГМК «Здоровье». Медицина, какой она должна быть.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
8: Едим и веселимся с наслаждением.
9: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
7: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
10: Это «Глобус». У нас так принято.
7: Щербакова 4. 0+.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
11: 235-0905.
0: 235-0905.
12: Jam FM.
13: Где пробки?
14: В Екатеринбурге. И так, как сообщает сервис Яндекс.Карты, Сибирский тракт стоит от переулка Активиста. Два стучки. Куйбышева-Гурзуфская, Цак-Иван-Сетя, до Посадской, Кравля, то Коридорепина, Обездна от Громова до Амундсена, тормознем на Амундсена от Барнин до Обездной, на Норильск, от ЖД переезда до проезжей.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.
15: 102,5.

0: Вечернее шоу на Джем ФМ.
1: Джем без правил.
2: 17 часов и 19 минут за окном в центре города, плюс 19 градусов, жара 100%, тем более уходящий как бы сентябрь решил нас немножечко побаловать, а я более чем уверен, что мы с вами абсолютно не против. Ладно, начинаю читать вас сообщения, которые вы присылаете мне в ответе на вопрос. В Екатеринбург привезут ультрадорогую и редкую Бугатти. И знаете, нам стало интересно, вот машина твоей мечты, она какая? Расскажи, что в ней должно быть. Может, это вообще несуществующий автомобиль, быть может, ты соединил несколько автомобилей. Неважно. Тут суть именно описать, что конкретно тебе нужно. Вот нам ВКонтакте Света говорит. У нас многодетная семья, четверо детей, и машина моей мечты — это мини-вэн, микроавтобус. Согласен на 100%. Причем она говорит, вообще неважно, главное его наличие. Тут, Света, я с тобой абсолютно согласен. Я тоже как многодетный решил для себя, что правда, да, машины для меня делятся вот на две ровно половинки. Первая та, которая, ну, как бы комфортна для моей семьи, а вторая машина я бы хотел чисто для себя. Ну, ладно, перемещаемся, в общем, в Макс. Юля говорит, машина моей мечты — это тундра. Поехала за город, загрузила все, что нужно, довольна, везде, собственно, и проедет. Но я до сих пор, честно говоря, не могу найти ответ на вопрос. Все-таки, а что делать с пикапом в городе? То есть, для меня пикап — это какая-то такая вот, где-то за городом она должна использоваться. Или это, знаете, какая-то там вот четвертая машина, куда ты загружаешь, не знаю, там, мотоцикл, квадрики, багги, вот с такой точки зрения. Хотя Юля говорит, что загрузить все туда и как бы погнали. Согласен, с другой стороны, на тундре можно вообще просто ехать прямо и никуда не сворачивать. Ладно, едем дальше. Тимофей нам говорит, джип Wrangler. А, это такой кубик, да, красненький, недавно видел, ездил, катался. А вообще, говорит, я люблю большие машины. Тимофей, почему ты любишь большие машины? Что такое? Надо, чтобы эго всегда выпирало из окон. Поэтому я езжу на маленькой всегда. Ну, что хватает, собственно. Ладно, через 10 минут вернусь к вашим, конечно, сообщениям. Прям по курсу у нас свежие истории, что интересного происходит в мире шоу-бизнеса. Ну, а пока ловлю вместе с Holy Flame, Айова и Дос. Ну, я надеюсь, вы тоже поймаете.

0: вашей жизни в доме. Чтобы каждый день складывался из простых, но важных вещей. Безопасности, тишины и спокойствия за детей. Настоящий результат нашей работы – дом и жизнь, которая его наполняет. Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Куда сегодня на ужин? Давай в медийное место. Устрицы, креветки, те самые мидии в красных кастрюльках в разных соусах. Все как на море. А для слушателей радио скидка 500 рублей по промокоду «Волна». Медийное место. Екатеринбург, 8 марта, 46. Акция действует до 18 октября 2026 года.
2: Увидеть дом будущего уже сегодня. Сотни компаний, эффективные технологии строительства, бесплатные лекции и дизайнерские решения. С 29 сентября по 2 октября на выставке 100+ Технобилд. Екатеринбург Экспо. Регистрация на сайте forum-defi100.ru.
3: Телефон рекламной службы Jam FM.
2: 235-0905.
3: 235-0905.
2: Jam FM. Для слушателей старше 12 лет.
4: Свежие истории на Jam FM.
5: Привет! В Екатеринбурге откроют фантазийную выставку «Цветочный лес». Уже 1 октября в галерее «Синара Арт» представят работы местной художницы Риты Хаак. Ее новая экспозиция посвящена удивительному фантастическому миру. Как пишет Global City, Рита стала создательницей собственной планеты удивительных существ, где у каждого есть свой характер. В экспозиции зрители смогут увидеть, как создается вселенная, как из идеи рождается набросок, который затем обретает цвет, форму и содержание, превращается в арт-объект или персонажи картины. В галерее поделились. Маршрут выставки начинается с камерного пространства мастерской и постепенно выводит зрителя к цветочному лесу, центральной территории вселенной Риты. Цветочный лес – самый изученный регион, но его невозможно окончательно исследовать. Среди причудливых растений продолжают появляться новые существа, а уже знакомые персонажи вступают в неожиданные отношения друг с другом. Отмечу, что впервые на площадке «Синара Арт» Рита Хаак представила свои работы летом 2024 года. Так что все бегом погружаться в удивительный мир. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
4: Прогноз погоды на Jam FM.
6: На завтра, вторник, 29 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер неустойчивый, слабый, ночью до плюс 10, завтра днем 14-19, выше нуля.
3: Jam без правил.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Вечернее шоу на Jam FM.
2: Jam без правил.

0: Вечернее шоу на Jam FM.
1: Джем без правил.
2: 17 часов 40 минут, за окном в центре города плюс 18 градусов тепла. Слушайте, я не могу, под конец сентября просто не устаю это говорить. Ладно, продолжаю читать ваши сообщения, которые вы сегодня отправляете в ответе на вопрос. Значит, темка у нас какая? В Екатеринбург привезут ультрадорогую и редкую Бугатти. И нам стало интересно, машина твоей мечты, ну какая она? Причем я не говорю, что нужно писать конкретную марку. Нет, если такой автомобиль существует, безусловно, ты можешь как бы нам его обрисовать. Но если ты хочешь что-то соединить по формату, там, не знаю, минивэн, чтобы было много мест, и массажи, и ультра-турбо-быстрое. То есть все твои пожелания можно учесть в каком-то одном автомобиле, если, конечно, ты захочешь. Начинаю читать, значит, Галя нам пишет. Какую машину хочешь ты? Она просто пишет новую. Галя, если это ты кому-то намек написала, то, надеюсь, он услышал. Ладно, Лена нам говорит. Всем привет. Не знаю, про мечту это или нет, но когда сыну было около 5 лет, он сказал, что когда вырастет, то обязательно купит мне по Порш Каен. Лена, ты молодец, что написала сюда. Мы же, видишь, собственно, общественная территория, публичное место. Мы это заявили, юридически закрепили. Потом, когда ему так 20 будет подступать, вот ты переслушай этот выпуск, напомни ему. Тимофей, кстати, вот подсказывает Лене, говорит, сейчас Каен можно, кстати, по цене Лады взять. А я вот не знаю, это как бы хорошо или плохо с одной-то стороны. Дальше двигаемся. Женя говорит, машина моей мечты — это мечта, а не машина. Вот тут согласен с ним. То есть в чем суть, если вы не поняли? Суть в чем? Что действительно мечта — это как бы не совсем автомобиль с точки зрения каждодневной поездки. У меня тоже есть машина, которая, знаете, в моей голове. Вот всю жизнь мечтаю о Бамблби. Ну, это вот Chevrolet Camaro, вот эта история. Но она, правда, непрактично с точки зрения моей как бы езды, моего километража. Я понимаю о том, что я просто устану на ремонтах, и поэтому я вот с этой точки зрения, конечно, не покупаю. Ну а так, говорит, чтобы полный привод, чтобы вся семья расположилась с удовольствием. Ну да, согласен, это какой-то такой общий критерий. СА нам говорит, а я хочу лимузин. О, вот эти старые американские фильмы, наверное, вы пересмотрели, где вот я один дома сразу вспоминаю, как он с пиццей во второй части залетает в лимузин. Игорь говорит, машина мечты, машина, которая не ломается и мало ест. Игорь, ну так, конечно, мы, знаете, уже перебор в мечтаниях. Но в целом, да, мы же с вами сегодня просто пытаемся погадать, да немножко все-таки удивить себя. Согласен, если будет машина, которая не ломается и мало ест, мне без разницы, как она выглядит, просто киньте ссылку. Я постараюсь накопить эту сумму. Все, через 10 минут подведу итоги и узнаем, кому же сегодня достанутся билеты в цирк Никулина на шоу Владимира Дерябкина.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: вечернее шоу на Jam FM.
1: Джем без правил.
2: 17 часов 55 минут, пришло время подводить итоги. У меня есть сегодня победительница, и зовут ее Галина. Галь, привет тебе!
3: Привет!
2: Во-первых, всегда, когда я слушаю имя Галина, мне хочется сказать «Галина, чудная Галина». Ну, он недавно был концертик, ну ладно, не будем об этом, будем сегодня о тебе и про тебя. Сегодня был вопрос, какой автомобиль вашей мечты? Ты написала кратко, можешь повторить?
3: Новый.
2: Ты кашляла, если честно, дольше, чем говорила. А есть какой-то вот, ну конкретно какой-то новый? Какой новый хочешь? Не знаю, спортивную или большую, или КамАЗ, не знаю, трактор, ну, в конце концов.
3: Нет, большую новую машину.
2: Большую?
3: Чтобы было комфортно ездить всей семьей.
2: Китайскую, европейскую, немецкую какую-нибудь, какую? Корейскую?
3: Можно и китайскую.
2: Ну, согласен. В целом, можно и не новую, да, если кто-то вдруг просто подарит, вот сейчас едешь, кто-то просто услышит твою просьбу и такой, а давайте-ка мы Гале подарим новый автомобиль. Ну, тут, безусловно, я тебя буду только поздравлять с этим шикарным событием. Ну, а пока поздравляю, что ты сегодня получаешь билеты в цирк Никулина, нашел Владимира Дерябкина. А теперь я жду крики радости твои. 3-4.
3: Ура, спасибо большое.
2: Вот, молодец, теперь мы слышим настоящую Галину, вот твой голос. Ну и на правах рекламы хочется сказать о том, чтобы вы приготовились к невероятному путешествию в мир цирка, где классические номера встречаются с, знаете, такими современными технологиями. Шоу «Голограмма» — это яркие выступления, удивительные превращения и атмосфера настоящего праздника для всей семьи. Гастроли проходят до 11 октября на улице Татищева напротив стадиона «Екатеринбург-Арена», поэтому всех мы приглашаем. Ну, а Галю, естественно, поздравляем с ее долгожданной победой. Хотелось бы, конечно, поздравлять с покупкой нового автомобиля, но давайте тоже начнем хотя бы с прекрасного времяпрепровождения. И это, конечно, билеты в цирк. Ну, а дальше музыка. И, вы знаете, одна из моих любимых музыкальных историй. Дальше у нас «Отпетые мошенники». «Люби меня, люби».

0: Спонсор выпуска ООО «Алекко Групп Парк», квартал «Радиостанция».
1: Новости на Jam.FM.
2: Добрый вечер. Мошенники придумали новую схему обмана с бонусами за заправку машины. Как сообщили в МВД, злоумышленники предлагают водителям получить дополнительные баллы на топливо. Для этого нужно скачать специальное приложение на Android. Однако вместо программы автомобилист получает вредоносный файл, который может заразить устройство. В МВД рекомендуют не устанавливать приложение из сомнительных источников, внимательно проверять запрашиваемые разрешения и регулярно обновлять операционную систему. После отставки Алексея Орлова исполнять обязанности мэра Екатеринбурга временно будет Рустам Галямов, сообщил источник Е1. До этого он был первым заместителем Алексея Орлова, который, напомню, досрочно сложил полномочия в связи с избранием депутатом регионального ЗАГС Собрания. В Свердловской области определили земельные участки для строительства баз отдыха, санаториев и гостиниц. Всего в списке 74 участка общей площадью более 400 гектаров. Также выявлены 56 объектов туристического интереса. Программа Росреестра «Земля для туризма» нацпроекта «Туризм и гостеприимство» реализуется на территории 32 свердловских муниципалитетов. Это важный инструмент для вовлечения в оборот неиспользуемых земель для создания новых туристических объектов и расширения уже существующих, рассказал министр по управлению госимуществом региона Алексей Кузнецов. Смог продержится на Среднем Урале до конца сентября. Уралгидромет продлил штормовое предупреждение о загрязнении воздуха до среды включительно. Железнодорожные билеты подорожают для россиян с 1 октября. Тарифы в плацкартных и общих вагонах вырастут на 9,2%. Купе и СВ повышение не затронет, пишет лента. Португалия признана самой пьющей страной Евросоюза. 16% ее жителей употребляют алкоголь ежедневно. На втором месте Италия 7,9%, на третьем Бельгия, Дания по 7,5%, далее идут Нидерланды и Франция. Доллар 84,34, евро 95,87.
1: Реклама.
3: Думаешь, купить крутую квартиру – это сложно? А вот и нет. ЖК «Радиостанция» на Уралмаше. Дом почти готов. Осталось только твое решение.
4: Всего 400 тысяч рублей для старта, и ты в игре. Подберем самую легкую программу, чтобы тебе было комфортно.
3: Чик. И ты с новой квартирой. Все получится только в сентябре. Успевай. Время слышать главное.
4: ЖК «Радиостанция». Звоните. 343-1963.
5: Достучи КОПС «Радиостанция». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
0: На завтра, вторник, 29 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменно облачность, преимущественно без осадков, ветер неустойчивый, слабый, ночью до +10, завтра днем 14-19. Вышло.

0: вечернее шоу на Jam FM.
1: Jam без правил.
2: 18 часов и 6 минут за окном в центре города, плюс 17 градусов жары. Давайте тоже не будем, конечно же, жары, тем более в конце-то сентября. Рубрика «Афиша». Посоветую вам несколько вариантов, как провести вечер. Например, отправиться и посмотреть, как тихая школьница влюбляется в загадочного одноклассника. Начало главной вампирской саги 21 века. И это, конечно, «Сумерки». Это невероятный вообще фильм. Слушайте, я честно скажу, ну не фанат как бы «Сумерек», но я считаю, что это действительно культовый фильм, который обретает с каждым днем все больше и больше фанатов. Порядка 14 кинотеатров показывают данную мелодраму. Кстати, я думал о том, что это какая-то такая больше фэнтези, но тут все вместе. И фэнтези, драма, мелодрама. Ну, про «Сумерки» мне, конечно, ну, как я могу вам рассказывать? Их нужно просто смотреть и наблюдать. Да, поэтому мы вас приглашаем. И тем более, знаете, я даже завидую тем, кто еще ни разу не смотрел «Сумерки». Ну, бывают такие, да, есть такие. Поэтому мы вас приглашаем. 14 кинотеатров показывают. Выбирайте, какой удобнее, какой ближе к вашему дому. И welcome. Кстати, с учетом того, что у нас не так поздно, до 7 часов еще есть время, поэтому с большим удовольствием предлагаю вам также сходить на стендап-тур «Адаптация», который нам презентует Илья Раевский. Это комик, стендапер, юморист. Будет у него в ДК «Железнодорожников» начало 19:00. Билеты 1800-3500 рублей в зависимости от места, ряда, поближе к сцене, подальше от сцены. То есть можете, безусловно, как бы выбрать. Это такой комикс с острым наблюдательным взглядом, узнаваемой подачей, в которой сочетается ирония, самоирония, точные какие-то вот, ну, бытовые детали. И в своих выступлениях он реально говорит о повседневной жизни так, что зрители узнают в его историях себя. Мне очень нравится по душе этот, правда, комик. Я понимаю его юмор, тем более смеюсь над его юмором. Но пока в социальной сети нету... вы знаете, полноценных, как бы, концертов, только какие-то нарезки, там, 10 минут, 15 минут, мне кажется, после вот тура, который называется «Адаптация», обязательно выйдет большой сольный стендап-концерт, я с большим нетерпением это жду. Поэтому выбирайте или фильм, или, собственно, можно посмеяться, ну, а если любите все и сразу, тогда сначала посмеяться, ну, а потом хватаем попкорн и идем смотреть киношку.

0: вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама.
2: Гиганты моря, морские львы в Екатеринбурге. Московский цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина «Голограмма». Гастроли только до 11 октября этого года. Не пропустите. Цирк расположен на пересечении улиц Татищева и Пирогова. 0+.
3: Свидание в букете.рф. Едешь в гости в букете.рф. Юбилей в бухгалтерии в букете.рф. Подарок для тещи в букете.рф. Забыл о годовщине? Ха. В букете .рф. В букете .рф. Цветы на все случаи жизни. Доставка круглосуточно.
4: ИП Каутаев Сергей Юрьевич. УГРН ИП 318-665-8300-30-848.
5: Куда сегодня на ужин? Давай в медийное место. Устрицы, креветки, те самые мидии в красных кастрюльках в разных соусах. Все как на море. А для слушателей радио скидка 500 рублей по промокоду «Волна». Медийное место. Екатеринбург, 8 марта, 46. Акция действует до 18 октября 2026 года.
6: Телефон рекламной службы Jam FM.
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: Jam FM.
8: Где пробки?
9: Вот они, в самом загруженном магистрали Екатеринбурга. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, на Амундсена от Бардина до Объездной, на Артинск от Нижнего переулка до Армавирская, Ижевская, от Тепличной до Космонавтов, Гурзовская стоит от Белореченска до Московской, Вильгельма до Генина, от Академии Кованцовского до улицы Краснолесья. И постоим на Бибеле от Пехотинцев до Таватуйской.
6: И снова музыка прямо сейчас.
10: 102.5. Джим ФМ.

0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 18 часов и 19 минут в ротации Джем FM появилась новая музыкальная, такая, знаете, легкая версия для того, чтобы нам с вами понаслаждаться. Это Филатов, Кэрос и Денис Фёрст со своим треком под названием Sweet Summer Nights. А теперь отправимся, знаете, на поиски информации о том, о чем же все-таки песня. Ну, конечно же, о романтике, вот именно тех теплых ночей, вот эта беззаботность, чувства, летние вечера, закатное солнце. Но основная тема, я бы на себя, наверное, резюмировал, это ностальгия по уходящему, или я бы даже сказал, ну, такому идеальному лету, страстная любовь, желание остановить прекрасное мгновение, потому что лирический герой просит летней ночи не отпускать его. Собственно, так и называется трек Sweet Summer Nights. Также в песне говорится Never let me go, никогда не отпускай меня, но и называется свою влюбленную любовью всей своей жизни. Безусловно, самые приятные песни — это, конечно, про любовь. С точки зрения настроения, это, безусловно, такие бодрые аккорды, в основном фортепианы, энергичная музыка создают атмосферу, сферу вот таких ночных поездок, вот романтические свидания под открытым небом и бесконечного летнего драйва, который присутствует внутри каждого из нас, когда все-таки выпадают вот эти летние теплые деньки. Но глядя за окно, можно смело сказать, что пока мы еще наслаждаемся, давайте, не жарой, но теплыми днями точно. А в автомобиле вечерком уже, конечно, приходится немножко включать печку. Но давайте мы послушаем данную музыкальную версию и, конечно, внутри немножечко согреемся. Прям по курсу у нас Филатов и Кэрос, Денис Фёрст со своим новым треком Sweet Summer Night.

0: Реклама.
1: Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете Мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом Мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с Мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал.
2: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
3: Едим и веселимся с наслаждением.
4: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
2: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
5: Это «Глобус». У нас так принято.
2: Щербакова 4. 0+.
6: Увидеть дом будущего уже сегодня. Сотни компаний, эффективные технологии строительства, бесплатные лекции и дизайнерские.

0: Цитирую. Я чувствовала, что интересно.
1: Гру.
2: Рекламная служба Jam FM.
1: 235-0905.
2: 235-0905. Jam FM. И здесь снова музыка. Прямо сейчас.

0: 102.5 Jam FM.
1: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам, и коснись ко мне, пока нам еще все можно. Но дом наш опустел, и

0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 18 часов 56 минут, за окном в центре города, 18 градусов со знаком плюс. Ладно, уже, конечно, не буду говорить жары, но все-таки тепла однозначно. Нам в этот сентябрь все-таки предостаточно. Не, давай, не хочу, чтобы оно заканчивалось, конечно, не хочу. Но логика все-таки присутствует. Но и за это, знаете, тоже спасибо. А еще хочется сказать огромное спасибо, что эти два часа вы были со мной. Собственно, я здесь каждый день с понедельника по пятницу с 17.00 до 19.00. Меня зовут Миш Киселев, и это вечернее шоу «Джем без правил». Мы сегодня обсуждали тему, какой все-таки тебе нужен автомобиль вот для полного такого счастья. Печкину достаточно было велосипеда. А тебе что нужно? Что нужно тебе? Кто-то просто написал новый, кто-то написал тундра, кто-то написал лимузин, минивэн, то есть какие-то такие автомобили. Но пока я не увидел, вы знаете, за это время, что вы отправили сообщение, не увидел каких-то скоростных автомобилей. То есть здесь речь шла именно о суперкомфорте. Вот, да, возможно, это как-то мы перебрались уже в другую, такую, знаете, на новую уровень, потому что я уже тоже как-то не ценю вот эти автомобили, которые ты спишь ночью, и как понеслось вот эти гонки от светофора до светофора. Но все-таки тут как бы, наверное, есть какая-то цель, и они, безусловно, ее придерживаются. Также сегодня было две новинки в ротации Джем FM, познакомил вас с ними, дал возможность послушать. Вы знаете, вещь, которую хочется повторять, это, конечно, Филатов и Кэрис, Денис Фёрс, Sweet Summer Nights, ну и наш легендочка Нилетто со своим треком «Ментоловая». Поэтому наслаждались вы сегодня. Ну, естественно, оно появится еще не раз здесь, в эфире Джем FM. Ну, а пока хочется сказать всем, что прекрасного вечера понедельника. Я надеюсь, вы найдете для себя все-таки какое-то занятие по душе сегодня. Ладно, меня зовут Миша Киселев. И вы знаете, напоследок всегда хочется сказать, мне сегодня было хорошо. И я очень надеюсь на то, что это чувство взаимно.

0: Спонсор выпуска ООО «Практика Девелопмент». Жилой комплекс «Дегенин».
1: Новости на Jam.fm.
2: Добрый вечер. Правительство освободило на год от контрольных проверок бизнес, пострадавший от атак БПЛА. Мера вступила в силу с 28 сентября и будет действовать до 1 октября 2027 года, передают РИА. В Свердловской области со следующего года вырастет взнос за капремонт. Соответствующее постановление подписал губернатор Денис Паслер. Сейчас мы платим 18 рублей 81 копейку за квадратный метр. С 1 января взнос увеличится почти на 1,5 рубля и составит 20 рублей 29 копеек. Напомню, плату за капремонт поднимали в начале этого года на рубль 33, а годом ранее рост составил почти 3 рубля. Трасса Екатеринбург-Тюмень станет полностью четырехполосной уже в ноябре этого года. Реконструкцию завершают на объездах Малых Брусян, Мезенского и Белоярского. Общая техническая готовность дорожных строек в регионе 86%, сообщает портал Е1 со ссылкой на Урал-Управтодор. В горадминистрации Екатеринбурга прокомментировали отставку мэра. Алексей Орлов написал заявление о досрочном снятии полномочий. Его избрали депутатом регионального заксобрания. Сейчас он в отпуске, сообщили в мэрии. Орлов был избран в заксобрание от Кировской территориальной группы списка «Единой России» по единому округу. Он не входил в первоначальный состав кандидатов, но получил депутатское место после того, как губернатор Денис Паслер и герой России, участник СВО Максим Шаломов отказались от своих мандатов. Напоминают евроазиатские новости. Новый отечественный сериал «Мой папа – мэр» выйдет на одной из стриминговых площадок уже этой осенью. История амбициозного чиновника, который мечтает стать мэром, но его карьера рушится после скандала. Его снимают с выборов, увольняют и исключают из партии. В отчаянии он случайно сбивает 12-летнюю девочку Варю, воспитанницу детского дома. Она уцелела и начинает шантажировать его, требует помочь ей найти бабушку, а взамен играет роль идеальной дочери в его публичной кампании. Точную дату выхода сериала назовут позднее, пишет Чемпионат.ком. Доллар 84.34, евро 95.87.
1: Реклама.
3: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
4: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: На завтра, вторник, 29 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер неустойчивый, слабый, ночью до плюс 10, завтра днем 14-19, выше нуля.
5: СМИ «Радио Jam». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
6: Для слушателей старше 12 лет. Для слушателей старше 12 лет.
1: Каждую неделю в России выпускаются десятки тысяч новых песен. Но только единицы становятся всенародными хитами. Музыкальный портал ТОП-ХИТ и Настя Негода представляют самые лучшие треки и самые горячие новинки недели. Это ТОП-ХИТ-ЧАРТ.
7: Друзья, всем привет! В эфире вашей любимой радиостанции ТОП-ХИТ-ЧАРТ и его сегодняшняя ведущая, актриса и певица Настя Негода. В ближайший час мы послушаем лучшие хиты радио и интернета, узнаем самые последние новости из мира звезд и, конечно, я эксклюзивно представлю вам музыкальные новинки. А наш сегодняшний трек-лист открывает премьера новой песни Димы Маликова «Добрая душа». Так называется этот трек. И если вдруг кто-то из вас соскучился по стилистике группы «Ласковый май», то это оно самое. Встречайте!
1: 12 место.

0: меня.
1: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
2: На смену поп-ветерану Диме Маликову приходят братья Крестовские, группа «Ума Турман». Их трек «Не стой, танцуй» сегодня стоит в ротации на 130 радиостанциях. Набрал больше 110 тысяч эфиров и буквально рвет радиочарты. Думаю, что это отличный повод еще раз послушать этот трек. И если вы не за рулем, потанцевать под него прямо сейчас –

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
2: Друзья, на 10-м месте у нас сегодня Лера Бейервульф с песней «Феникс». В отличие от «Феникса», в исполнении Басты с Полиной Гагариной, «Феникс Бейервульф» уже состоявшийся мегахит. Трек побывал в топ-3 интернет-чарта России и в топ-20 чарта радиохитов, набрал сотни тысяч эфиров и десятки миллионов просмотров в интернете. Но сегодня он у нас хоть и на почетном, но только на 10-м месте.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: На 9-м месте у нас сегодня «Красота» в исполнении Андрея Звонкова, который так и называется «Красота». Благодаря горячей ротации на уже 150 радиостанций трек Звонкова получил на топ-хит рейтинг 9 звезд, взлетел вверх в сводном радиочарте топ-хит, добавив Андрею шансы номинироваться на награды церемонии топ-хит Music Awards, которая будет проходить в начале декабря. А сегодняшняя награда Звонкову — 9-е место в нашем хит-параде. Встречайте!

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: И еще одна эксклюзивная премьера нашей сегодняшней программы – трек-спектакль в исполнении артиста Виктора Вавилова, которого мы узнали после выхода мега-хита «Шаде». «Бай Индия» – так зовут Виктора на сцене. Родился он 15 августа 1995 года в Сочи. Работает на стыке R&B, романтического хип-хопа и смарт-попа и написал огромное количество треков нашим российским звездам. А прямо сейчас для слушателей топ-хит-чарта он исполнит свой новый трек-спектакль. Встречайте!
0: Восьмое.

0: Где пробки?
1: Прям по курсу. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, Куйбышева стоит от 8 марта до Московской, Стрелочников, Черепаново, от Челюскинцев до остановки Черепаново. Сибирский тракт Декабристов от переулка Активистов до Чапаева. Тормозем на Малышева от Бажова до Горького. Артинская стоит от дома номер 4 до Армавирской. Много машин на Ленина от Луначарского до Хохрякова и на Московской Челюскинцев от Бориса Ельцина до Куйбышева.
2: И снова музыка прямо сейчас.
3: 102.5 Джим ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Лучшие хиты молодых артистов в программе Топ Хит Чарт с Настей Негодой.
5: Друзья, с вами актриса и певица Настя Негода. И сегодня, как всегда, я представлю вам треки молодых артистов, которые лучше всего протестировались и собрали больше всего позитивных откликов на Топ Хит Ру. Топ Хит всегда внимательно отбирает новинки, чтобы пригласить молодых исполнителей на концерты Топ Хит Лайв и даже на церемонию Топ Хит Мьюзик Awards 2026. Здесь очень многое зависит от ваших голосов, друзья. Поэтому внимательно слушайте новые треки, лайкайте их, добавляйте в свои плейлисты, и у артистов появится шанс встретиться с вами на самых больших концертных площадках России и Москвы. Нарезка лучших новинок молодых артистов. Дофамин Лист, победитель голосования ВК.

0: Реклама.
1: Увидеть дом будущего уже сегодня. Сотни компаний, эффективные технологии строительства, бесплатные лекции и дизайнерские решения. С 29 сентября по 2 октября на выставке 100+ Технобилд. Екатеринбург Экспо. Регистрация на сайте forum-defi100.ru.
2: Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете Мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом Мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с Мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал.
3: Гинденбург, самый большой дирижабль в истории, потерпел крушение из-за надвигающейся грозы. Техника не была готова к капризам природы. Водители, полагаясь на свой опыт и автомобиль, забывают про опасность при изменении погоды. Чтобы не попасть в историю, с первыми признаками непогоды меняйте стиль вождения. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Телефон рекламной службы JAM-FM.
5: 235-0905.
4: 235-0905.
5: JAM-FM.
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: Свежие истории на JAM-FM.
8: Привет! Регина Тодоренко не всегда довольна своим внешним видом. Иногда телеведущая переживает непростые периоды, касающиеся самооценки. Регина склонна к тому, чтобы находить в своем внешнем виде минусы. Так она постоянно критикует собственную фигуру. Регина прокомментировала: «Мне не нравится все. Колени казались мне толстыми, а ноги совсем не такими стройными, какими я привыкла их видеть. А на моих боках виднелась жировая прослойка, которая вылезала из открытых платьев». По данным Супер, в один из таких периодов Тодоренко была вынуждена идти на съемку, где чувствовала себя неуверенно. Однако в процессе ей удалось перестать концентрироваться на собственных недостатках и увидеть себя целиком, после чего вновь почувствовала себя расслабленной и женственной. Отмечу, что Регине Тодоренко 36 лет, и на секундочку она мама троих деток, поэтому пускай будет не такой критичной к самой себе. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на JAM-FM.
7: Прогноз погоды на JAM-FM.
9: На завтра, вторник, 29 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер неустойчивый, слабый, ночью до плюс 10, завтра днем 14-19, выше нуля. Также завтра в Риже, Краснотуринской Ревде тоже переменная, без осадков, до плюс 19.
5: JAM-FM. 102,5. JAM.
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
10: Друзья, только что прозвучали самые популярные новинки новых артистов, и мы возвращаемся к нашим топ-хитам, где на 7-й позиции сегодня

0: ТОП ХИТ ЧАРТ с Настей Негодой.
1: Друзья, прямо сейчас к нам присоединяется Тима Белорусских со своими мыслями. «Мысли» — так называется второй сингл артиста в этом году. У Тимы получился меланхоличный трек о расставании, попытках отпустить прошлое и чувствах, которые оказываются сильнее здравого смысла, а единственным собеседником у него остаются его собственные мысли. «Мысли» на этой неделе рвут все чарты, а у нас получают 6-е место. Тима Белорусских.

0: Хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: В эфире «Топ Хит Чарт» я, Настя Негода, в качестве его ведущей, и Люся Чеботина как исполнительница хита под названием «Горгона». Напомню, Горгона, точнее, медуза Горгона, это имя героини греческих мифов. И героиня эта была женщиной, у которой вместо волос были змеи. Но самое интересное, что взгляд на ее лицо обращал любого человека в камень. И вот теперь Люся Чеботина в своей новой песне утверждает, что она эта самая Горгона и есть. Что ж, надеюсь, мы с вами не окаменеем от прослушивания этой песни, а трек «Горгона» пополнит копилку хитов Люси Чеботиной. Поехали!

0: Хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, суперхит группы «Градусы на ресницах» сегодня у нас хоть и на почетном, но все же только на четвертом месте. Тем не менее, у ребят просто фантастические результаты в чартах. Их трек играет в эфире 250 радиостанций и набрал уже почти более 500 000 эфиров на радио. «Градусы на ресницах». Встречайте!
0: Четвертое.

0: Для слушателей старше 12 лет.
1: Самые новые хиты в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
2: Друзья, вы слушаете программу «Топ Хит Чарт», которую для вас сегодня веду я, Настя Негода. И прежде чем мы перейдем к тройке лидеров недели, хочу сказать еще пару слов об артистах, чьи хиты с большой вероятностью будут признаны в этом году самыми популярными на радио и в интернете. На стриминговых платформах больше всего прослушиваний у треков «Банк» в исполнении «Зиверт» и рэпера «Айсбергерта», «Феникс» моей любимой Леры Бейервольф, «Базовый минимум» Мия Бойко и «Жиганская» в исполнении Джакони и Киллиана. Ну а сейчас давайте послушаем новые звездные хиты, которые, возможно, прозвучат на церемонии Top Hit Music Awards 2026. Нарезка лучших звездных новинок. Лучшая для меня Лиза Бойко и Мия Бойко.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой. Тройка лидеров этой недели.
1: Друзья, привет всем, кто присоединился к нам только что. В эфире «Топ Хит Чарт» и я, Настя Негода, с рассказом о самых главных хитах этой недели и возможных обладателях музыкальных наград «Топ Хит Мьюзик Awards 2026». И как всегда напоминаю вам о том, чтобы вы почаще и побольше лайкали понравившиеся треки на tophit.ru, в группе «Топ Хит» во ВКонтакте и в телеграм-канале «Топ Хит». Ну а бронза нашего хит-парада сегодня уходит Кате Айове и ее суперхиту «Мы». Этот трек уже вошел в топы сразу двух чартов – радио и интернета.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
2: Серебро у нас сегодня получает Кирилл Ермаков, которого мы все знаем как Лирика. Лирик – мультижанровый артист, платиновый музыкальный продюсер и автор многочисленных хитов Мота, Зиверт, Мэри Гу, Клавы Коки, групп «Три дня дождя» и «Руки вверх». В этом году Кирилл записал массу новой музыки, принял участие в майском концерте «Топ Хит Лайв», а в июле выпустил настоящий блокбастер «Аутентичное». Его мы и будем слушать прямо сейчас.
1: Второй

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Ну и, наконец, золото топ-хит-чарта сегодня у мега-коллаборации группы «Моя Мишель» и рэпера Басты. Сегодня их совместка «Если я буду танцевать» играет и на радио, и в интернете, а прямо сейчас и в нашем эфире.
0: Лидер

0: друзья, ну что ж, танцы в компании с Таней Ткачук и Бастой сегодня завершили нашу программу. Весь последний час с вами была актриса и певица Настя Негода. Спасибо, что все это время вы слушали мой эфир. Ну, а сейчас пришла пора прощаться. Но прежде чем я скажу последнее пока-пока, хочу напомнить вам, что совсем скоро, в начале декабря, в Москве будет проходить церемония вручения музыкальных премий Top Hit Music Awards 2026. На этом концерте мы услышим и увидим самых популярных российских артистов, а мне, я надеюсь, посчастливится провести эту церемонию. Я желаю всем вам здоровья, счастья и только самой лучшей музыки. Всех люблю и обнимаю. До новых встреч в эфире и на моих концертах. Пока-пока.
1: На следующей неделе на планете Земля зазвучит миллион новых треков. Но вы услышите только самые лучшие хиты. До встречи на волнах ТОП-ХИТ-ЧАРТ.

0: ровно через неделю.
1: Спонсор выпуска ООО «Алекко Групп Парк», квартал «Радиостанция».
0: Новости на Джем-ФМ.
2: Добрый вечер. Екатеринбургская гордума примет отставку главы города Алексея Орлова на ближайшем заседании, сообщил агентство «Новый день» председатель комиссии по местному самоуправлению Дмитрий Сергин. По его словам, после принятия отставки Орлова в течение 10 дней будет назначен временно исполняющий обязанности главы Екатеринбурга. Далее запустят конкурс. Губернатор отберет кандидатов в мэры и внесет их на рассмотрение депутатов гордумы, которые сделают окончательный выбор. Новый мэр в Екатеринбурге должен появиться к концу года. Свердловские власти приступили к реализации масштабного проекта по реставрации объектов культурного наследия в Верхотурье. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер. Запланирован большой комплекс мероприятий в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», который позволит возродить историческое наследие старейшего города области. Уже начались реставрационные работы в доме игумена Николаевского монастыря, в Преображенском храме и на куполе Крестовоздвиженского собора, а также ремонт проведут на набережной Туры и в двух скверах. В следующем году продолжится ремонт дорог, тротуаров и озеленение города. Прощание с Сергеем Соседовым пройдет в Москве на Троекуровском кладбище 30 сентября, сообщает РИА. Соседов скончался 23 сентября в Якутии во время рабочей поездки. Ему было 58, причиной стал несчастный случай, неудачное падение на лестнице. Сергей Соседов много лет работал музыкальным журналистом, критиком. Широкую известность получил благодаря программе «Акулы пера». Позже входил в жюри ряда музыкальных проектов. Преподавал, выступал с комментариями о российской и зарубежной музыки, пишет РИА. В прошлом году россияне чаще всего ездили по путевкам в Турцию, Египет и Объединенные Арабские Эмираты. По данным Росстата, на турецких курортах побывали более 3 700 000 россиян. В Египте туры приобрели почти 2 миллиона человек. В Эмираты съездили более 1 000 000 организованных туристов. Далее в списке Таиланд, Китай, Абхазия и Вьетнам. Доллар 84.34, евро 95.87.
0: Реклама. Остановись. Услышь себя. Новый жилой комплекс «Радиостанция» на Уралмаше. Ставка для всех 9,7%. Платеж от 33 800 рублей. Успевай. Время слышать. Главное. Звони 343-1963. ЖК «Радиостанция».
3: Застройщику из радиостанции. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Кредитор ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита до 16,33% годовых. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотека».
0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Прогноз погоды на Джем-ФМ.
1: На завтра, вторник, 29 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер неустойчивый, слабый. Ночью до плюс 10, завтра днем 14-19, выше нуля.
4: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
5: Для слушателей старше 12 лет.

0: Обки с возлюбленным Оли Грином. Как оказалось, красавица совершенно не ожидала такого шага от бойфренда. И это, конечно, застало ее врасплох. Событие произошло в Центральном парке Нью-Йорка. Как пишет Супер, актриса раскусила намерения избранника во время обычной прогулки, поскольку он внезапно начал вести себя странно и заметно нервничал. Звезда иронично пыталась переключить его внимание на птиц вокруг. Но Оля все же решился встать на одно колено. Сиена прокомментировала: «И когда я как бы почувствовала, что что-то затевается, я подумала: пожалуйста, Господи, только не сейчас. У меня были самые сальные волосы и какие-то пятна на футболке». Отмечу, что Сиена Миллер старше Оли Грина на 15 лет. Поначалу это смущало актрису, но со временем она поняла, что ее возлюбленный мудрый не по годам. Зато предложение получилось искренним и настоящим. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
2: Спонсор выпуска ООО «Сервистор», кафе «Китайская кухня» «Шангрила». На завтра, вторник, 29 сентября, синоптики в Екатеринбурге обещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер неустойчивый, слабый. Ночью до плюс 10, завтра днем 14-19 выше нуля. Также завтра в Первоуральске и Полевском Туринске асбесте малооблачно, без осадков, до плюс 19.
1: Реклама.
3: Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла-ла.
4: Румяной утки два крыла. О, Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла.
3: Море продуктов я взяла, ла-ла-ла. О, Шангрила.
1: Кафе китайской кухни «Шангрила» открыл для себя.
5: Мое «Шангрила». Чкалова, 250. Телефон 286-56-80.
6: Приятного аппетита!

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, вторник, 29 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер неустойчивый, слабый, ночью до плюс 10, завтра днем 14-19, выше нуля. Также завтра в Риже, Краснотуринске, Ревде тоже переменная, без осадков, до плюс 19.

0: Я скучаю.
1: Я скучаю.
2: Я соскучилась.
0: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук.
4: Сам сын у меня родился.
2: Ты мой зайчик.
0: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
2: Я объявляю вас мужем.
0: Я тебя люблю.

0: Реклама.
1: Когда ребенку нужна операция, особенно важно знать, что он в надежных руках. В детской хирургии УГМК «Здоровье» помогают маленьким пациентам бережно и профессионально. Современные методики, опытные хирурги и внимательное сопровождение от подготовки до восстановления. Чтобы ребенок быстрее вернулся к активной и счастливой жизни. УГМК «Здоровье» – медицина, какой она должна быть. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: И снова музыка. Прямо сейчас.
3: 102.5. Джим ФМ.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: полюби.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Свежие истории на Jam FM.
3: Привет! Анна Семенович рассказала, почему раньше не могла построить счастливую личную жизнь. Певица и телеведущая рассказала, что раньше плотный рабочий график мешал ей уделять достаточно времени личной жизни. В интервью журналистам она призналась, что теперь старается иначе расставлять приоритеты в отношениях с бизнесменом Денисом Шрейером. Как пишет Супер, Семенович отметила, что ради времени, проведенного вместе с любимым человеком, иногда приходится отказываться от рабочих планов. Она прокомментировала: «Денису часто приходится летать в командировки, мне на концерты. То время, которое мы находим друг для друга, я стараюсь не загружать работой. Мы согласовываем наши планы на неделю». Семенович добавила, что теперь может отказаться от съемок, если они не вписываются в заранее составленный семейный график. Она дополнила: «Раньше я так не умела, честно скажу. Урабатывалась просто до бессознательного состояния. Наверное, поэтому у меня и не было такой счастливой личной жизни, потому что я слишком много растрачивала. Ну а я такое мышление полностью поддерживаю. Пускай пара будет счастлива». Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Джем FM.
1: Утром
0: Джем FM.
1: Днем
0: Джем FM.
1: Вечером
0: Джем FM.
1: Ночью
0: Всегда Джем FM.

0: прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра вторник, 29 сентября, синоптики в Екатеринбурге обещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер неустойчивый, слабый. Ночью до плюс 10, завтра днем 14-19 выше нуля. Также завтра в Первоуральске и Полевском Туринске асбесте малооблачно, без осадков, до плюс 19.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Дженнифер Лопес тяжело переживает разлуку с детьми. Дженнифер призналась, что безумно скучает по своим детям. Дело в том, что 18-летние близнецы Макс и Эмма, которых певица родила от бывшего мужа Марка Энтони, отправились в колледж. Разлука с ними далась Лопес нелегко. Она прокомментировала: «Я сижу одна в пустом доме, плачу, думаю о них, смотрю их детские снимки». По словам Дженнифер, теперь у нее в жизни появилось много свободного времени, которое нужно чем-то занять. Отвлечься ей помогает обычная рутина. Она дополнила: «Тренировки, уход за кожей, забота о себе помогают мне не сойти с ума, когда в моей жизни появилось столько нового свободного места». В сети Дженнифер полностью поддерживают такие же мамы, но при этом отмечают, что этот момент должен был когда-нибудь наступить. Думаю, что Макс и Эмма точно звонят звездной маме и рассказывают, как же у них дела. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L-266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Барбара Стрейсенд.
1: Мы любим музыку. Мы любим Екатеринбург.
2: Джим ФМ.
3: Все мы изначально чайники с мечтами. Нас не замечают, а потом мы бах. И уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу, свидетельство Л номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 102,5. Джем FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
3: Каждую неделю в России выпускаются десятки тысяч новых песен. Но только единицы становятся всенародными хитами. Музыкальный портал Top Hit и Настя Негода представляют самые лучшие треки и самые горячие новинки недели. Это Top Hit Chart.
4: Друзья, всем привет! В эфире вашей любимой радиостанции Top Hit Chart и его сегодняшняя ведущая, актриса и певица Настя Негода. В ближайший час мы послушаем лучшие хиты радио и интернета, узнаем самые последние новости из мира звезд и, конечно, я эксклюзивно представлю вам музыкальные новинки. А наш сегодняшний трек-лист открывает премьера новой песни Димы Маликова «Добрая душа». Так называется этот трек. И если вдруг кто-то из вас соскучился по стилистике группы «Ласковый май», то это оно самое. Встречайте!
3: 12-е место. Зачем?

0: хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: На смену поп-ветерану Диме Маликову приходят братья Крестовские, группа «Ума Турман». Их трек «Не стой, танцуй» сегодня стоит в ротации на 130 радиостанциях. Набрал больше 110 тысяч эфиров и буквально рвет радиочарты. Думаю, что это отличный повод еще раз послушать этот трек. И если вы не за рулем, потанцевать под него прямо сейчас –

0: 102.5 Jam FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
3: Друзья, на 10-м месте у нас сегодня Лера Бейервульф с песней «Феникс». В отличие от «Феникса», в исполнении Басты с Полиной Гагариной, «Феникс Бейервульф» – уже состоявшийся мегахит. Трек побывал в топ-3 интернет-чарта России и в топ-20 чарта радиохитов, набрал сотни тысяч эфиров и десятки миллионов просмотров в интернете. Но сегодня он у нас хоть и на почетном, но только на 10-м месте.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: На 9-м месте у нас сегодня «Красота» в исполнении Андрея Звонкова, который так и называется «Красота». Благодаря горячей ротации на уже 150 радиостанций трек Звонкова получил на топ-хит рейтинг 9 звезд, взлетел вверх в сводном радиочарте топ-хит, добавив Андрею шансы номинироваться на награды церемонии топ-хит Music Awards, которая будет проходить в начале декабря. А сегодняшняя награда Звонкову — 9-е место в нашем хит-параде. Встречайте!

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: И еще одна эксклюзивная премьера нашей сегодняшней программы – трек-спектакль в исполнении артиста Виктора Вавилова, которого мы узнали после выхода мега-хита «Шаде». «Бай Индия» – так зовут Виктора на сцене. Родился он 15 августа 1995 года в Сочи. Работает на стыке R&B, романтического хип-хопа и смарт-попа и написал огромное количество треков нашим российским звездам. А прямо сейчас для слушателей ТОП-хит-чарта он исполнит свой новый трек-спектакль. Встречайте!
0: Восьмое.

0: этого достаточно.
1: 102.5 Джем FM.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Лучшие хиты молодых артистов в программе Топ Хит Чарт с Настей Негодой.
4: Друзья, с вами актриса и певица Настя Негода. И сегодня, как всегда, я представлю вам треки молодых артистов, которые лучше всего протестировались и собрали больше всего позитивных откликов на Топ Хит.ру. Топ Хит всегда внимательно отбирает новинки, чтобы пригласить молодых исполнителей на концерты Топ Хит Лайв и даже на церемонию Топ Хит Мьюзик Awards 2026. Здесь очень многое зависит от ваших голосов, друзья. Поэтому внимательно слушайте новые треки, лайкайте их, добавляйте в свои плейлисты, и у артистов появится шанс встретиться с вами на самых больших концертных площадках России и Москвы. Нарезка лучших новинок молодых артистов. Дофамин, Лист, победитель голосования ВК.

0: 102.5 Jam FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Лучшие хиты недели в программе Top Hit Chart с Настей Негодой.
3: Друзья, только что прозвучали самые популярные новинки новых артистов, и мы возвращаемся к нашим топ-хитам, где на 7-й позиции сегодня я зажигаю мега-хит «Лампочки» группы «Артик» и «Асти». «Лампочки» стремительно завирусились в ТикТок, встали в горячую ротацию на 170 радиостанциях, собрали десятки миллионов стримов и вошли в топ-5 популярных хитов интернета. А у нас сегодня «Лампочки», «Артик» и «Асти» занимают 7-е место. Встречайте!
2: 7-е место.

0: ТОП ХИТ ЧАРТ с Настей Негодой.
1: Друзья, прямо сейчас к нам присоединяется Тима Белорусских со своими мыслями. «Мысли» — так называется второй сингл артиста в этом году. У Тимы получился меланхоличный трек о расставании, попытках отпустить прошлое и чувствах, которые оказываются сильнее здравого смысла, а единственным собеседником у него остаются его собственные мысли. «Мысли» на этой неделе рвут все чарты, а у нас получают 6-е место. Тима Белорусских.

0: Хиты недели в программе «Топ-хит-чарт» с Настей Негодой.
1: В эфире «Топ-хит-чарт» я, Настя Негода, в качестве его ведущей, и Люся Чеботина как исполнительница хита под названием «Горгона». Напомню, Горгона, точнее, медуза Горгона, это имя героини греческих мифов. И героиня эта была женщиной, у которой вместо волос были змеи. Но самое интересное, что взгляд на ее лицо обращал любого человека в камень. И вот теперь Люся Чеботина в своей новой песне утверждает, что она эта самая Горгона и есть. Что ж, надеюсь, мы с вами не окаменеем от прослушивания этой песни, а трек «Горгона» пополнит копилку хитов Люси Чеботиной. Поехали!

0: Хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, суперхит группы «Градусы на ресницах» сегодня у нас хоть и на почетном, но все же только на 4-м месте. Тем не менее, у ребят просто фантастические результаты в чартах. Их трек играет в эфире 250 радиостанций и набрал уже почти более 500 000 эфиров на радио. «Градусы на ресницах». Встречайте!
0: 4-е

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.
3: Ты

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

чаще только влезал с подругами, весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: FM. Будильник 7.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.